Весьма, ну, скажем так, умиротворяющая песня от Криса Айзека. Очень много лет и очень продуктивно работает этот прекрасный музыкант. Но, конечно же, в нашей стране широкому кругу слушателей известна в основном вот эта песня, еще парочка других. А его творческое наследие, кстати, весьма и весьма велико. Есть что послушать, надо озаботиться вам, друзья, на досуге. Очень рекомендую. Меня зовут Андрей Мареев, 3.20. Столица, дальше ансамбль «Синяя птица», Сиси Кетч и певица Валерия на Ретро-ФМ.

Пусть мечты самые сокровенные сбываются непременно, а пусть те сны, которые беспокоят, уходят и больше не напоминают о себе. Ансамбль «Синяя птица» на Ретро-ФМ в 3 часа и 35 минут. Совсем скоро услышим группу «Круг» с Игорем Сарухановым, Джорджо Мородера и группу «Аква».

Вот признайтесь, друзья, кто из вас сейчас, прослушав эту песню Игоря Саруханова, испытал желание сделать глоток воды? Ну вот просто освежить пересохшее горло. Вот она, сила искусства. Внушает? Внушает. 3:50 в столице. Совсем скоро услышим группу Bangles и ансамбль Smokey на Retro FM.

0: людях разных профессий порою поют наши любимые артисты и военные летчики. Не исключение, о них тоже поют, в том числе и западные артисты тоже. Ким Уайлд на Ретро-ФМ в 4 часа и 20 минут. Доброго всем наступающего утра. Уже как-то язык не поворачивается назвать это время ночью. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше Бонни М, Александр Барыкин и Корона.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Наша Таня громко плачет, написала в свое время Агния Барто. Я не уверен, что Боб Марли, а вслед за ним и группа Бонни М переосмыслили это замечательное детское стихотворение. Но общая такая тенденция, конечно, прослеживается. Не плачь, сестра, все будет хорошо. Про мячик тоже ни слова не сказано, но, тем не менее, и его тоже достанем, не утонет. Совсем скоро Адриан Челентан и Игорь Корнелюк на Ретро-ФМ в Москве 4.35.

Ну, здесь, конечно, не поспоришь совершенно за все хорошее против всего плохого. Так и должно быть у нормальных людей. Тина Козинс на Ретро-ФМ, 4 часа и 50 минут. Совсем скоро услышим Пэтти Райан и ансамбль «Эолика». Будьте рядом, друзья. Все, непременно все-все-все услышите и получите от этого удовольствие.

очень гладко, но в общем знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно,

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: песня «Заряжалка», песня «Батарейка», песня «Аккумулятор», ну и «Символ», конечно, и прочее, прочее, прочее. Глория Гейнер на Ретро FM, 5 часов и 20 минут. Всем без исключения, друзья, я желаю доброго утра, ну, разумеется, тем, кто уже проснулся. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше Сергей Беликов, Танита Тикарам и Валерий Сюткин на Ретро FM.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

побольше радости нам, друзья, ожидаемых и неожиданных. И пусть каждое утро начинается именно с этого, с того, что человек, который рядом с вами, внезапно вас порадовал. Ну, а если нет рядом такого человека, пусть он найдется в ближайшем обозримом. Ну, если, конечно, есть к тому ваше желание искреннее. Сергей Беликов на Ретро-ФМ в 5.35. Дальше Владимир Маркин. Мелодии из фильма «Папаши» и Рики Мартин на Ретро-ФМ.

Еще один звонок, и это уже, возможно, будет будильник. Но если так, друзья, надо, значит, надо. Рабочий день никто не отменял. Вот он сейчас начинается потихонечку. Вторник на календаре, 5 часов и почти 50 минут. Точное утреннее московское. Владимир Маркин на Ретро-ФМ. Дальше Рики Повери и группа «Земля, ветер, огонь».

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: И вот у кого-то, возможно, сейчас вот тот самый последний отсчет до выхода из дома на работу. Ну, мы уж не будем совсем драматизировать ситуацию, говорить, что последние секунды до будильника отсчитываются. Нет, не все так трагично, мне кажется. Но, тем не менее, всем, кто просыпается сейчас, я желаю доброго утра. Всем, кто уже проснулся и активно собирается, а может быть, вовсю уже на работу спешит, тоже желаю активно и бодро провести наступающий день. 6:20 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше дуэт Roxette, Самоцветы и Том Джонс на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
4: А почему мы так долго гуляем?
5: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
6: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ. Вечеринка.
8: Ровно в 21.00.
9: Лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе.
9: Вечеринка Retro FM.
10: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Сердце сердцем, друзья, прислушиваться к нему, безусловно, необходимо в определенные моменты жизненные, но вот ушами и головой воспринимать информацию куда надежнее. И вот я вам расскажу сейчас то, что следует запомнить. Скачивайте новое приложение Retro FM. Оно быстрое, удобное и никаких лишних кнопок, заметьте. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это совершенно бесплатно и без регистрации. Скачанные подкасты можно слушать даже офлайн, то есть когда нет интернета. Радио Хаб. Новое приложение Retro FM. Друзья, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

И вот на этой оптимистичной ноте, а ведь слово always, то есть всегда, это же про оптимизм, правда же, друзья? Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра здесь, на Retro FM. Совсем скоро встречайте Юрия Гурьянова и летнюю смену на Retro FM. И здесь вот тоже слово «всегда» будет внушать совершеннейший оптимизм, потому что утро обязано быть добрым в любое время года и в любой день недели. Тем более во вторник, почему бы и нет.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромно?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ну вот и снова в Москве уже 7 утра, вторник, 25 августа на календаре. Доброе утро! Так, я тут не один. Вадим Ривман пришел рассказать о новостях последних.
1: Да, расскажу обязательно. Доброе утро всем. Итак, в Госдуме предложили льготные кредиты на строительство домов своими силами. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил обязать банки выдавать льготные кредиты на строительство частных домов своими силами, а регионы закупать стройматериалы оптом и продавать их молодым семьям без наценки. По его словам, нехватка рабочих ресурсов тормозит развитие индивидуального жилищного строительства, так как банки кредитуют такие проекты только при привлечении подрядных организаций. Парламентарий уточнил, что на данный момент единственной программой, позволяющей самостоятельно строить жилье, остается сельская ипотека. Однако она доступна лишь узкому кругу заемщиков, работникам агропромышленного комплекса. При атаке беспилотника на Краснодарский край погибли два человека, как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Ночью ВСУ атаковали гражданские объекты в Краснодарском крае. Он добавил, что удар пришелся по Северскому району. По словам Кондратьева, два человека погибли и еще двое пострадали. В поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов. Также возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что Ереван в ближайшее время подготовит заявку на вступление в Евросоюз. По его словам, после получения ответа от объединения и появления дорожной карты в Армении проведут референдум по этому вопросу. Внушительный комплект наград привезли из чемпионата Европы в Хорватии наши спортивные гимнасты. Российская мужская сборная вернулась в Москву. Наших ребят, взрослых спортсменов и юниоров встречали в аэропорту Внуково многочисленные болельщики, друзья, родные, близкие. На взрослом чемпионате россияне завоевали 5 серебряных и 2 бронзовые награды. На счету нашей юниорской сборной 6 наград по 2 каждого достоинства. Ну и последние ученые университета Южного Иллинойса в США впервые приготовили печенье из пластиковой суспензии. Вещество переработали таким образом, чтобы продукт стал безопасным для здоровья и даже вкусным. Микробиологи решили доказать, что биоразлагаемые

0: Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97.44, а далее летняя смена. И Юрий Гурьянов на Ретро FM. Я желаю вам доброго утра.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро FM.

0: Андрей Губин в летней смене на Ретро-ФМ в 7 часов и 9 минут по Москве. Девушки, как звезды. Да, девчонки, конечно, не просто звезды, а самые лучшие. Особенно те девчонки, которые слушательницы Ретро-ФМ. Правильно? Правильно. Но, вы знаете, ничто не может быть больше звездой, чем сама звезда. Поэтому...
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, как звезда, звезды, их много. 25 августа, вторник, на календаре. Первая половина дня не подходит для новых начинаний. Лучше заниматься текущими делами и завершать уже начатое. Овны, у вас хороший день, чтобы не только подумать о будущих планах, но и сделать нужные шаги. Тельцы, лозунг вашего дня «меньше сомнений и больше дела». Близнецы, если какие-то идеи не дают вам покоя, займитесь ими уже, наконец. Раки, день может потребовать от вас стойкости и смелости. Не бойтесь ошибаться и действуйте. Львы, прислушайтесь к мнению партнера. Оно подсветит то, что вы не замечаете. Девы, за этот день постарайтесь закончить все дела, чтобы вас ничего не тянуло назад. Весы, обстоятельства потребуют от вас умеренности в тратах и желаниях. Скорпионы, ваши близкие сегодня особенно будут нуждаться в вашем внимании и поддержке. Стрельцы, если сегодня возникнет кто-то из прошлого, обратите внимание, это намек на то, чтобы вам надо что-то завершить. Козероги, сегодня вы ощутите уверенность, если проанализируете свои возможности. Водолеи, вечерние часы будут особенно хороши для личных дел, прислушайтесь, пожалуйста, при этом к себе. Рыбы, ваши задумки на этот день воплотятся в жизнь, если вы будете действовать, не привлекая внимания. Всем доброе утро, меня зовут Юрий Гурьянов, летняя смена, Ретро-ФМ.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Так, друзья, сейчас попробовал себя мотивировать, и, может быть, получится по отношению к вам это сделать. Посмотрел, ну чем же хорош вторник, как день недели? Ну, конечно, как бы вы думали? Естественно, тут в первую очередь идет сравнение с тем, что это уже не понедельник, и стресс от перехода вот от выходных в рабочие будни, он снижается как будто бы. Сегодня энергия, концентрация внимания, все это вот больше, чем в понедельник гораздо. И вот я все думаю, ну чем же провинился так понедельник? Ну что же, мне так не повезло, что вот даже просто если с чем-то худшим и сравнивать, то вот только с понедельником. Ладно, давайте попробуем другие базовые позиции выискивать для себя. Ну просто вторник, вот просто хорош тем, что утро красивое. И музыка, кстати говоря, классно здесь будет звучать. В эфире Retro FM. Вообще много, я надеюсь, всего хорошего будет происходить. Меня зовут Юрий Гурьянов. Еще раз доброе утро. Сегодня несколько часиков здесь побуду с вами. Можно? Слышу, что говорите, можно, можно. Я говорю, о, спасибо вам большое, друзья. Все, поехали вперед.
1: Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких. Только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020.
10: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
10: По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
11: Retro FM.
12: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Так, о том, что позади нам обычно рассказывают зеркала заднего вида, и, конечно, группа «Круг». Но в целом есть смысл, мне кажется, особо не оглядываться, потому что пытливый ум и просыпающийся при этом ум очень хочет увидеть и услышать, и узнать, как оно там впереди, в этом самом вторнике, в котором мы с вами все закономерно оказались. Кстати, о том, что происходит вокруг, в том числе сегодня, во вторник, знает Вадим Ривман. Он пришел рассказать нам. Доброе утро.
1: Я обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в День знаний в российских регионах будут действовать ограничения на розничную продажу алкоголя. Согласно региональным законодательным актам, действовать они будут в 60 регионах. Аналогичные меры вводились в нескольких регионах в День молодежи и День защиты детей. Так, спиртные напитки, например, за исключением мест общепита, нельзя будет купить в Адыгее, на Алтае, в Дагестане, Ингушетии и Калмыкии, в Забайкальском, Камчатском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском, Хабаровском краях. Напомню, на федеральном уровне есть общий запрет продажи алкоголя с 11 вечера до 8 утра по местному времени, но местные власти на основании региональных законов или других подзаконных актов могут устанавливать ограничения на розничную продажу этой продукции в определенные дни. В России объекты критической инфраструктуры будут передавать во временное управление, если их владельцы не принимают необходимых мер безопасности, не следят за работой объекта или не восстанавливают его после повреждений. Такой указ подписал Владимир Путин. К критической инфраструктуре относятся предприятия топливно-энергетического комплекса, атомной отрасли, промышленные производства, объекты связи, ЖКХ, транспорта и логистики. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, государство сможет временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от терактов в случае рисков для целых отраслей промышленности. НХЛ не исключила участие сборной России в Кубке мира 2028 года. Лига пока не приняла окончательного решения и продолжает следить за международной обстановкой. Об этом заявил замкомиссара НХЛ Билл Дейли. По его словам, НХЛ не обязана полностью ориентироваться на позиции Международной федерации хоккея или Международного олимпийского комитета. На данный момент в Кубке мира 2028 года планируется участие 8 хоккейных команд. Лунное затмение произойдет утром 28 августа, но москвичи практически не смогут его увидеть. Об этом рассказали в московском планетарии. Явление начнется около половины пятого утра с полутеневой фазы, которая практически незаметна невооруженным глазом. К началу более заметной части затмения Луна в столице уже скроется за горизонтом. Чем западнее регион России, тем лучше будут условия видимости. Больше всего повезет жителям Калининградской области, им удастся застать начальные фазы затмения. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97,44. А с вами остаются летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Да, ох уж эти лунные затмения, которые мы опять не увидим, друзья. Ну или большая часть из нас не увидит по разным причинам непонятным, то ли погодным, то ли еще каким-то, то ли мы, может, находимся не там, где надо бы в этот момент находиться. А знаете, пусть это будет, ну, самой большой проблемой, вот, а лучше вообще единственной. Вот то, что мы не увидим это самое лунное затмение, ну подумаешь, пропустили одно и ладно. А кстати, вот вы заметили, я не знаю, обращали ли вы на это внимание, что когда нам рассказывают о каком-то уникальном очередном затмении чего бы то ни было, при этом всегда есть приписка, что в следующий раз вот это произойдет через 5 миллиардов лет или еще через какой-нибудь большой промежуток времени. А потом проходит, ну, не знаю, месяцок, другой, и оп, и опять что-нибудь уникальное. Так что нормально. Все мы успеем, все мы увидим. Можно не мыслить вот этими вот космическими масштабами. Так, 7 часов и 36 минут. Это московское время, вторник, 25 августа на календаре. Это летняя смена на Retro FM.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Вечеринка. Ретро FM.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
11: За 4 моря, за 4 солнца.
10: Каждый день
9: ровно в 21:00.
8: Вечеринка. Ретро FM.
12: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Так, друзья, нам очередной раз рассказали, как сберечь аккумуляторы устройств наших гаджетов, современных телефонов и прочих планшетов, ну, или вот в частности ноутбука. То есть, если он постоянно подключен к розетке, как говорят специалисты, то надо ограничить мощность максимального заряда аккумулятора до 80 примерно процентов. Ну, а вот интересно дальше, да? Если производитель не предусмотрел такой возможности, то ничего делать не надо, ничего страшного не случится, свои 3 или 4 года аккумулятор все равно прослужит. Но вот при более щадящем режиме может прослужить гораздо дольше. Ну, спасибо, конечно, за совет. Мне... Ладно, фиг с ними, с компьютерами, на самом деле. Я жду, когда нам дадут совет, на сколько процентов нам заряжаться. Нам-то можно хотя бы на 100? Я вот пока предварительно думаю, что, наверное, да. Почему бы и нет? Давайте делать это под музыку здесь, в летней смене, на Retro-FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. У нас впереди, кстати говоря, новости, гороскоп и много чего еще интересного, в том числе музыкального. Главным образом музыкального.
1: Летняя смена на Retro-FM.
2: Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Да что заработали?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия».
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро-ФМ.

0: И хотя мы такое уже встречали, но да, снова 8 утра в Москве, вторник, 25 августа продолжается. Ну а прямо сейчас Вадим Ривман с новостями все расскажет. Вадим, доброе утро.
1: Доброе утро всем. Итак, Россия может использовать для расчетов с рядом стран цифровую валюту. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов. Он подчеркнул, что на фоне беспрецедентного давления на Россию со стороны Запада приоритетной задачей является совершенствование торгово-экономических связей с иностранными партнерами из дружественных стран. Одной из магистральных задач является переход на расчеты в национальных валютах, добавил Трофимов. При атаке беспилотников на Кубань погибли 2 человека и еще 2 пострадали. Обломки дрона упали на территории железнодорожной станции Афипская. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов. Возгорание произошло и на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Количество погибших в результате землетрясения в Венесуэле достигло 6500 человек, госпитализированы почти 227 тысяч жителей. Таковы официальные данные властей. Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. Оно стало самым сильным в стране с 1900 года. Эпицентр располагался в 60 километрах от Валенсии. Было зафиксировано 2 мощных подземных толчка, произошедших с разницей меньше минуты. Магнитуды составили 7,2 и 7,5. Затем последовало более 1500 авторшоков. МЧС России отправило в Венесуэлу 22 тонны гуманитарного груза. Кая Каллас хочет усилить санкции в отношении России предстоящей осенью. Глава евродипломатии рассказала, что совместно с коалицией желающих обсудила усиление ПВО Украины, поддержку на зимний период и давление на Москву. Ранее Каллас говорила, что осенью Россию ждут самые масштабные санкции с 2022 года. Глава дипломатии ЕС заявляла, что число подсанкционных российских граждан, а также компаний и организаций может вырасти на треть. При этом она не раскрыла содержание ограничений. Ну и последнее. На пруду в Миассе отдыхающие заметили моторную лодку, которая каталась по акватории без человека за рулем. Очевидцы сообщили об этом спасателям. На место выехали сотрудники Миасского поисково-спасательного отряда. Спасатели обследовали акваторию и вскоре нашли владельца судна. Мужчина был на берегу и терпеливо ждал, пока в моторе закончится бензин и судно

0: Юрий Гурьянов на Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро FM.

0: 8 часов и 9 минут. Это летняя смена на Ретро ФМ. Алексей Глызин. Письма издалека. Ой, кто-то нам пишет, друзья, здесь. А кто это, извините? Тоже знакомый почерк какой-то. И очень-очень издалека, прям вот очень.
1: Гороскоп на Ретро ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А, это ж они, звезды, точно, что-то я забыл. Вот, все, поехали. 25 августа. Что нам тут написали? Вторник. Первая половина дня не подходит для новых начинаний. Лучше заниматься текущими делами и завершать уже начатое. Овны, у вас хороший день, чтобы не только подумать о будущих планах, но и сделать нужные шаги. Тельцы, лозунг вашего дня – меньше сомнений и больше дела. Близнецы, если какие-то идеи не дают вам покоя, займитесь ими. Раки, день может потребовать от вас стойкости и смелости. Не бойтесь ошибаться и действуйте. Львы, прислушайтесь к мнению партнера. Оно подсветит то, что вы не замечаете. Девы, за этот день постарайтесь закончить все дела, чтобы вас ничего не тянуло назад. Весы, обстоятельства потребуют от вас умеренности в тратах и желаниях. Скорпионы, ваши близкие сегодня особенно будут нуждаться в вашем внимании и поддержке. Стрельцы, если сегодня возникнет кто-то из прошлого, обратите внимание, это намек на то, что вам надо что-то завершить. Козероги, сегодня вы ощутите уверенность, если проанализируете свои возможности. Водолеи, вечерние часы будут особенно хороши для личных дел, прислушайтесь к себе. Рыбы, ваши задумки в этот день воплотятся в жизнь, если вы будете действовать, не привлекая внимания.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Знаете, это мы вместе с вами собрались и поем песню лету, посвященную «Come back and stay». Вернись и останься, пожалуйста, с нами.
1: Ты такой хороший, ты нам так нравишься. Даже вот иногда, если дождички. Даже если иногда, может быть, ну не так тепло, как и хотелось бы. Но все равно, ну пожалуйста, ну оставайся. Ну, мы этого очень хотим, мы тебя очень просим.
0: Ладно, это по поводу лета. Целую неделю практически. Чего, кстати говоря, разнылся с утра пораньше в эфире. Вторник, 25 августа на календаре. Правда, еще неделя. Ну, почти. Ну, ладно, ну все. Давайте двигаться дальше. Надо под музыку это делать, я считаю. Есть вот такая версия развития событий. Глория Гейнер очень скоро, Михаил Боярский появится и много кто еще из любимых нами исполнителей. Это Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
7: Максидом.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
10: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Красное платье или зеленое, горы или пляж, клубничное мороженое или шоколадное. Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио, ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
13: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
14: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
15: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
16: Утреннее шоу.
17: Первая смена.
16: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: The Gloria Gaynor can take my eyes off you. Не могу отвести от тебя глаз. Кстати, ученые смогли же уже подсчитать примерно, ну, как можно описать человеческий глаз с техническими характеристиками, если сравнивать его, ну, с камерами современными, например. 576 мегапикселей. Вот с таким разрешением примерно наши глаза смотрят на мир. И это пока в два, а то, может быть, и в три раза выше, чем наши же с вами смартфоны могут это сделать, могут разглядеть. Поняли, железяки? Человек круче. Ну ладно, железяки тоже нужны. Они важные и полезные. Без них, в конце концов, тоже никуда.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Минэнерго предложила продлить до 2036 года налоговую льготу при поставках электроэнергии в Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Сейчас средства, которые получает единый закупщик для компенсации недополученных доходов, не облагаются НДС до начала 2028 года. Компания закупает электричество на оптовом рынке в новых регионах, продает по тарифам, которые ниже закупочной стоимости. Разницу компенсируют из господдержки. Продление льготы должно сохранить этот механизм на период постепенного изменения тарифов. Компания «Донэнерго» сообщает об отключении света. Так, сегодня с 9 утра до 5 вечера отключение на улицах Селиванова, Ильича, Алексея Биреста, Ровского, Смычки, Просвещения, Полторацкого, Первой Комбайновской, Бебеля, Металлургической, на проспекте Шолохова и других. Также обесточит часть переулка Грибоедовского, Шатоевская, Терская, Орловская, а также дома на проспекте Коммунистическом и улице Зорки. Между Тамбовым и Кисловодском впервые назначен прямой поезд. На маршруте также запланированы остановки в Минеральных Водах, Пятигорске и Сентуках. Об этом сообщает СКЖД. В поездке также смогут присоединиться пассажиры из Ростова-на-Дону, Мичуринска, Воронежа, Новочеркасска, Армавира и других городов. Поезд номер 487 будет курсировать по отдельным датам. Первый рейс из Тамбова он отправится 25 октября в 8:25 утра, а из Кисловодска 26 октября в 23:10. Из-за сложной ситуации с агроэкспортом донские аграрии могут получить отсрочку по кредитам. Об этом говорилось на оперативном совещании в правительстве Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Учитывая сложную ситуацию с вывозом урожая, Минсельхоз России и правительство Ростовской области прорабатывают возможность пролонгации льготных краткосрочных кредитов для аграриев. 23% опрошенных россиян считают, что водители за последний год стали вежливы. Обратное утверждение у 21%. 56% уверены, что ничего в поведении водителей на российских дорогах не изменилось. Но тем не менее 58% в опросе заявили, что за последний год сталкивались с опасным перестроением и игрой в шашечки на трассе. 50% с объездом пробок по обочине и выделенной полосе. О курсе валют: доллара 83 рубля 29 копеек, единая европейская валюта 97 рублей 44 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: кстати, по поводу праздников сегодняшних, 25 августа, вторник, смотрим в календарик наш любимый, что мы там видим, день рождения консервной банки. Хотел про автопром пошутить. Не буду. Зачем мне это нужно? Для чего вообще? День поцелуемся и помиримся сегодня. Ну, кстати, кому нужно, пользуйтесь. Не благодарите. День лазания по деревьям. День фиолетово-лилового настроения. День рождения операционной системы Linux, кажется. Ну, ладно, родилась, в конце концов. Чего нам? День оперативно-поисковых подразделений МВД России. Поздравляем всех причастных. Сегодня еще Всемирный день ухода за кожей. И... День любви к себе. О, это мы любим. Давайте. Вот на этом позитивном празднике и пока остановимся. Ну, как остановимся? В смысле, готовые продолжать наслаждаться красотой музыкальной здесь, в эфире Retro FM. Очень скоро «Браво», «Джо Кокер» и много чего еще прозвучит в Москве. Уже 8 часов и 36 минут.
1: Летний день начинается с летней смены на Retro FM. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Вечеринка.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе.
8: За 4 моря, за 4 солнца.
1: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.

0: Как там у нас на пластинках советских писали когда-то перевод песни? Ну, один вариант точно. «Спокойный отец», «Дадди Кул». Ну, «Варвара жарит кул», это мы уже сами придумали, без переводчиков, за нами не станет. Неважно, жарим мы там сейчас яишенку или что-то, разогреваем, может быть, что-нибудь по-быстрому. Музыка-то классная, с нами та же самая осталась, любимая. Продолжит звучать из ближайшего, ну, пожалуйста, Ирина Аллегрова скоро на подходе. «Сисси Кетч», как вам такое? Я думаю, классно. Уверен просто в этом. А еще впереди у нас новости и гороскоп. Это «Летняя смена» на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: «Летняя смена» на Ретро-ФМ. С новым летним утром.
2: Реклама.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа, и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: Да что вы заработали?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
17: «Мир». Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
19: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
20: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
21: «Пятерочка» доставляет.
22: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
23: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
24: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит». Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: Ух ты, а в Москве уже 9 часов и 1 минута. Вторник, 25 августа, продолжается. Доброе утро! Наконец-то дождались новости от Вадима Ривмана. Он уже здесь. Доброе утро.
1: Прочитаю с удовольствием. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили льготные кредиты на строительство домов своими силами. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил обязать банки выдавать льготные кредиты на строительство частных домов своими силами, а регионы закупать стройматериалы оптом и продавать их молодым семьям без наценки. По его словам, нехватка рабочих ресурсов тормозит развитие индивидуального жилищного строительства, так как банки кредитуют только такие проекты при привлечении подрядных организаций. Парламентарий уточнил, что на данный момент единственной программой, позволяющей самостоятельно построить жилье, остается сельская ипотека. Но она доступна только узкому кругу заемщиков, работникам агропромышленного комплекса. В России объекты критической инфраструктуры будут передавать во временное управление, если их владельцы не принимают необходимых мер безопасности, не следят за работой объекта или не восстанавливают его после каких-либо повреждений. Такой указ подписал президент Владимир Путин. К критической инфраструктуре относятся предприятия топливно-энергетического комплекса, атомной отрасли, промышленные производства, объекты связи, ЖКХ, транспорта и логистики. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, государство сможет временно полностью убрать на себя решение задач защиты предприятий от терактов в случае рисков для целых отраслей промышленности. Внушительный комплект наград привезли из чемпионата Европы в Хорватии наши спортивные гимнасты. Российская мужская сборная вернулась в Москву. Ребят, взрослых спортсменов и юниоров встречали в аэропорту Внуково многочисленные болельщики, друзья, родные, близкие. На взрослом чемпионате россияне завоевали сразу 5 серебряных и 2 бронзовые награды. Ну а на счету нашей юниорской сборной 6 наград, по 2 каждого достоинства. Ну и последнее. В Кемерово произошел курьезный случай. Женщина оказалась в западне по вине своего домашнего питомца. Он закрыл ее в ванной комнате. Спасателям позвонила соседка. Она сообщила, что из соседней квартиры слышны истошные крики о помощи. Женщина стучала по трубам, просила помочь ей выйти из ванной комнаты.

0: Бак, а у меня зато есть курсы валют. На сегодня доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97.44. А далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро FM. С добрым утром.
1: Летняя смена на Ретро FM.

0: с одной стороны, почему бы и не Буги, Бомбей или кто бы то ни было еще. В конце концов, мы же сами, люди взрослые, все вправе решать, Буги мы или не Буги. И что вообще ждать от дня сегодняшнего? Здесь, кстати говоря, есть большие специалисты. Сейчас они нам все расскажут.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Все правильно. В летней смене 25 августа, вторник, первая половина дня не подходит для новых начинаний. Лучше заниматься текущими делами и завершать уже начатое. Овны, у вас хороший день, чтобы не только подумать о будущих планах, но и сделать нужные шаги. Тельцы, лозунг вашего дня – меньше сомнений и больше дела. Близнецы, если какие-то идеи не дают вам покоя, займитесь ими. Раки, день может потребовать от вас стойкости и смелости. Не бойтесь ошибаться. Действуйте. Львы, прислушайтесь к мнению партнера. Оно подсветит то, что вы не замечаете. Девы, за этот день постарайтесь закончить все дела, чтобы вас ничего не тянуло назад. Весы, обстоятельства потребуют от вас умеренности в тратах и желаниях. Скорпионы, ваши близкие сегодня особенно будут наслаждаться вашим... будут нуждаться в вашем внимании и поддержке. Ну, про наслаждение тоже можно поговорить отдельно. Стрельцы, если сегодня возникнет кто-то из прошлого, обратите внимание, это намек на то, что вам нужно что-то завершить. Козероги, сегодня вы ощутите уверенность, если проанализируете свои возможности. Водолеи, вечерние часы будут особенно хороши для личных дел. Прислушайтесь к себе. Рыбы, ваши задумки на этот день воплотятся в жизнь, если вы будете действовать, не привлекая внимания.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Все, что ты хочешь, все, чего тебе нужно. Ты добилась этого, ты получила это. Roy Orbison, You Got It. И теперь у тебя, получается, это есть. Вот если вдуматься, если серьезно, то вот, ну, чего нам не хватает для полного счастья? Ну, понятно, денег, здоровья, может быть, кто-то скажет. Это все правда. Побольше нам и того, и другого. Но вот иногда в моменте, если серьезно, очень бы пригодилась одна штука интересная, очень важная. Сейчас я все расскажу вам, друзья. Дело в том, что мы здесь, на Retro FM, выпустили новое приложение, с помощью которого можно наслаждаться любимой музыкой, эфиром любимой радиостанции, помимо этого, конечно, подкастами популярных шоу, там еще и много интернет-потоков. В общем, приложение это, ну, не знаю, запомните или запишите лучше, как вам удобнее, называется Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачать можно где угодно, установить еще проще. Самое главное, что там очень просто все работает. Никаких лишних нажатий, регистрации, ничего вот этого нет. Просто нажал сразу любимую станцию и вперед, и наслаждаешься. Ну, например, летней сменой. Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня вторник, у нас 25 августа. Продолжается в Москве уже 9 часов и 20 практически минут.
1: С 7 до 11. Летняя смена. На Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Retro FM. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Retro FM.
4: Реклама.
5: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь, Высотаримстрой.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура. Структура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
12: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.
13: RetroFM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Нет, понятно, конечно, что кто-то может сказать, что 100 часов это не так уж и много, но вот смотрите, давайте, если пересчитать это на минуты, то 6 тысяч получается, я проверил. А если вот это еще и поделить на секунды, так там вообще неприлично много времени. 360 тысяч секунд, представляете? Вот, а если секунды поделить на... Ой, а больше получается все, не делится ничего. Ну, в принципе, и так нормально уже было. А вот Вадим Ривман делится. Вадим, чем будешь делиться?
1: Новостями, как всегда. Я не буду пересчитывать это в секундах, да, уже начну считать и читать. Доброе утро. Итак, россияне могут получить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность в размере 13% от потраченной суммы. Об этом РИА Новости рассказали в Федеральной налоговой службе. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, не должна превышать 25% от годового дохода. Например, если россиянин за прошлый год заработал 500 тысяч рублей, то при благотворительной пожертвованиях в 50 тысяч, сумма налогов, которая вернется гражданину, составит 6,5 тысяч. Вычет распространяется на пожертвования в пользу благотворительных, религиозных, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе работающих в сфере науки, культуры, физической культуры и образования. Минпросвещение отменило возможность самостоятельно менять порядок изучения тем по истории в школьной программе. В рамках программы по учебному предмету «История» больше не допускается изменение последовательности прохождения тем в пределах одного учебного класса. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее сообщил, что количество учебных часов на изучение истории увеличится. По предмету уже действует единая образовательная программа. Массовое и скорое падение цен на квартиры – это миф. Об этом пишет портал news.ru со ссылкой на маркетингового эксперта Евгения Можевикина. По его словам, доступные скидки исчезнут уже этой осенью, как только снизятся ипотечные ставки. Эксперт отметил, что цена квартиры складывается из нескольких факторов, в числе которых стоимость земли, стройматериалов, логистики, рабочей силы, оборудования и проектного финансирования. Сейчас себестоимость строительства ощутимо выросла. Погода в России предстоящей осенью может развиваться по контрастному сценарию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой. По ее словам, в начале сентября температура будет выше климатической нормы, затем начнется ее понижение. Пока рано говорить о том, каким окажется температурный фон во второй половине сентября. В октябре температура воздуха продолжит снижаться, к концу месяца по ночам уже возможны заморозки, а в первой декаде ноября средняя температура воздуха в Москве, например, часто будет иметь отрицательные значения. Еще курсы валют на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97,44. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Это группа ABBA в летней смене. I have a dream. У меня есть мечта. Ну, про свою мечту я, мне кажется, примерно уже миллион раз сказал. Да про то, чтобы лето не кончалось, не заканчивалось. Ну, а в целом... Какая мечта? Ну, не знаю. Ну, чтобы вот утро красивым было. Хотя это уже реальность. Что тут мечтать? Здесь уже все. Здесь как бы уже все сложилось и продолжает складываться понемногу, потихоньку, полегоньку. SOB скоро. Юрий Шатунов и Ласковый май. Также Depeche Mode на подходе. 9 часов и 35 минут уже в Москве. Это летняя смена.
1: Летний день. Начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Вечеринка Ретро-ФМ.
13: Ровно в 21:00.
14: Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе.
16: Вечеринка Ретро-ФМ.

0: летней смене Ace of Base, All That She Wants, все, чего она хочет. Ну, давайте не она, давайте про всех глобально поговорим, про мальчиков и про девочек. Дело в том, что посмотрели, о чем мечтают россияне, и выяснилось, что около 21% мечтают о достойных доходах, доступных ценах, как будто бы предсказуемо. А еще 20% связывают мечту с личным счастьем, самореализацией, путешествиями, хорошей жизнью. Дальше поубывающие уже оказались семья и благополучие близких, казалось бы. Это важно для 13% опрошенных. Стабильность, уверенность в будущем. Что у нас там еще осталось? Здоровье, поддержка. А можно все сразу, а? Вот так вот не шинковать, не мелочить, а прям вот обо всем сразу помечтать. Ну, помечтать-то. А что я разрешение спрашиваю? Буду мечтать, все. Так, и вы тоже. Вам советую мечтать и, конечно, чтобы все это поскорее сбывалось. Вот музыкальные наши с вами желания. Здесь вообще без проблем. Классная музыка в летней смене. Полис скоро, Лев Лещенко тоже появится. И много чего еще уже запланировано. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Москве 10 часов утра, вторник, 25 августа на календаре. Доброе утро. А тем временем Вадим Ривман следит за тем, что происходит, и не просто следит, но еще и рассказывает об этом нам. Как же хорошо.
1: Обязательно расскажу. Всем привет, доброе утро. Итак, с 1 сентября в России вступают в силу новые правила предоставления платных медицинских услуг. Теперь договор на их оказание можно будет заключать дистанционно, не только через сайт клиники, но и через мобильное приложение, а также через платформу МАКС. Кроме того, изменятся требования к содержанию договора на платные медицинские услуги. Пациентам, получающим анонимные услуги, не потребуется предоставлять паспортные данные в договоре. Утвержденные правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Минпросвещение приступило к разработке обновленного федерального государственного образовательного стандарта для школьников с 5 по 9 классы. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. По словам министра, задача ведомства – четко определить личностные и предметные результаты, выстроить межпредметные связи, а также обеспечить согласованность всех вносимых изменений. Документ должен ясно показать, чему именно предстоит научиться детям и как связаны между собой разные школьные дисциплины. В Хабаровском крае подтоплены уже 23 населенных пункта из-за паводков на Амуре, Уссури и на малых реках. Об этом сообщили в МЧС региона. На ежедневном контроле спасателей ликвидация последствий ливней, особенно в южных районах. В населенных пунктах по течению Амура обстановка относительно стабильная, отметили в МЧС. Средняя температура поверхности Мирового океана достигла 21 градуса Цельсия. Это самое высокое значение, начиная с 1979 года, когда для этих целей стали использовать спутники, отметили в службе дистанционного зондирования и картографирования Земли. Эксперты объясняют, что по мере роста температуры океана риски для морских экосистем и прибрежных населенных пунктов будут расти. Ну и последнее. В России создали ИИ-дегустатора для оценки вкуса десертов. Принцип работы цифрового дегустатора строится на анализе данных, поступающих с разных этапов производства. Система обрабатывает сведения от датчиков и из лаборатории, в том числе точные пропорции ингредиентов, температуру приготовления, консистенцию, цвет, запах и внешний вид продукта. На основе, собственно, этих параметров нейросеть выставляет десерту оценку по 10-бальной шкале. Сейчас для проверки качества созывают дегустационную комиссию. Это трудоемкий и длительный процесс. Новая разработка, как ожидается, должна решить этот вопрос быстрее, Юра. Ну что, вот нейросети за нас решат, вкусно или нет.
0: Слушай, а далеко ты думаешь вот до этой фразы из мультика? Помнишь известного «А вы что, есть меня будете?» или что там
1: такое? Да, точно.
0: Слушай, ну это вообще, получается, потом время пройдет, они вообще все будут пробовать за нас? Это, а извините, а на ликер вот, ой, а это не надо. Фу-фу-фу, нам это не надо, пусть это они пробуют, это Минздрав заодно как раз предупреждает.
1: Но профсоюз дегустаторов вина уже напрягся, да, мне кажется. Но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97.44. Далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.

0: Ну что, визитная карточка Дмитрия Юрьевича Маликова. До завтра. Ну, вы знаете, раз такая песня подходящая звучит в эфире Retro FM, давайте-ка я сегодня с вами тоже попрощаюсь. Ну, сегодня немного пораньше. Ничего страшного. Все, пока.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Но это я ненадолго попрощался, буквально на 15 секунд. А по-другому, а как? Ну, все, снова здравствуйте. Гороскоп на Retro FM. 25 августа, вторник. Первая половина дня не подходит для новых начинаний. Лучше заниматься текущими делами и завершать уже начатое. Овны, у вас хороший день, чтобы не только подумать о будущих планах, но и сделать нужные шаги. Тельцы, лозунг вашего дня – меньше сомнений и больше дела. Близнецы, если какие-то идеи не дают вам покоя, займитесь ими. Раки, день может потребовать от вас стойкости и смелости. Не бойтесь ошибаться, просто действуйте. Львы, прислушайтесь к мнению партнера, оно подсветит то, что вы не замечаете. Девы, за этот день постарайтесь закончить все дела, чтобы вас ничего не тянуло назад. Весы, обстоятельства потребуют от вас умеренности в тратах и желаниях. Скорпионы, ваши близкие сегодня особенно будут нуждаться в вашем внимании и поддержке. Стрельцы, если сегодня возникнет кто-то из прошлого, обратите внимание, это намек на то, что вам нужно что-то завершить. Козероги, сегодня вы ощутите уверенность, если проанализируете свои возможности. Водолеи, вечерние часы будут особенно хороши для личных дел, прислушайтесь к себе. Рыбы, ваши задумки на этот день воплотятся в жизнь, если вы будете действовать, не привлекая внимания.
1: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

0: Вот сижу, думаю теперь, проболтаться или не проболтаться, даже не знаю. Ладно, была не была, проболтаюсь, раз уж начал, друзья. Буду честен, я не выспался. Ой, я же не это хотел сказать, извините, пожалуйста. Я хотел сказать про нее, про Милен Фармер, друзья, что на этой неделе, в субботу, в 13 часов по Москве, в программе «Ю», буду рассказывать о ней много всего интересного. И послушаем еще классные ее песни, в том числе и редкие. Обязательно это сделаем. Еще раз, программа «Ю» на этой неделе, в субботу, в 13 часов про Милен Фармер. Не пропустите, пожалуйста. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве 10 часов и 19 минут. Это летняя смена на Ретро-ФМ. Всем доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
2: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
10: Максидом.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
13: Окошкина.
14: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
15: Утреннее шоу.
16: Первая смена.
15: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
16: Первая смена.
15: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
16: Первая смена. Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ.

0: I don't know. Я не знаю.
1: Ну все, тогда садитесь два. Если не знаете вы. Я, правда, не знаю, насколько гуманно произносить такие фразы за неделю до начала учебного года. Ну, сделанного назад уже не вернуть. Сказал и сказал. Мы, кстати, друзья, имеем право не знать о чем-то. Имеем, честно. Но только до определенного момента. Потом уже просто обязаны. Кстати, вот и он. Момент пришел к нам с вами.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Депутаты предложили обязать банки выдавать льготные кредиты на строительство частных домов своими силами, а регионы закупать стройматериалы оптом и продавать их молодым семьям без наценки. Отмечается, что нехватка рабочих ресурсов тормозит развитие индивидуального жилищного строительства, так как банки кредитуют такие проекты только при привлечении подрядных организаций. Парламентарии уточняют, что на данный момент единственной программой, позволяющей самостоятельно строить жилье или покупать домокомплект, остается сельская ипотека. Однако она доступна лишь узкому кругу заемщиков, работникам агропромышленного комплекса. По мнению депутатов, стимулирование индивидуального жилищного строительства способно благоприятно сказаться на демографии. Наличие собственного просторного дома дает семьям больше уверенности при планировании рождения детей. С 1 сентября в центре Ростова-на-Дону изменят схему движения. Ограничения на улицах Донской и Береговой продлятся до 3 ноября. Соответствующая информация появилась на сайте администрации города. Ограничения коснутся не только водителей, но и пешеходов. На двух улицах изменится схема движения. Так, на Донской вдоль строения 46-50 ограничат движение пешеходов и полностью запретят остановку транспорта. На Береговой в районе 37-1 также ограничат движение пешеходов. Ограничения вводят с 1 сентября по 3 ноября. Причиной временных неудобств стали строительные работы. Администрация города просит жителей и гостей учитывать эти изменения при планировании поездок, а пешеходам подобрать альтернативные пути. На набережной Дона в Ростове убрали светильники-фонари. Ситуации сообщили местные жители в конце августа. Света нет на участке от Богатяновского спуска до Ворошиловского проспекта. Как пояснили в администрации города, столбы ждут новых светильников. Замену должны произвести до конца сентября. Ростовские гандболистки стали финалистками спартакиады. Команда Ростовской области обыграла сборную Московской области со счетом 32-22. Эта победа помогла донским гандболисткам пройти в финал. Теперь ростовчанки поборются за золотые медали турнира. Их соперницы определятся в полуфинале, где встретятся команды из Москвы и Краснодарского края. О курсе валют: доллара 83 рубля 29 копеек, единоевропейская валюта 97 рублей 44 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Так, а что там еще нужно беречь-то с молодости? Ну, зрение, понятно, это зубы, да, репутацию, вот, опять же, конечно. Бдим, следим. И нервную систему, ну, естественно. А женщин? А, женщин. Женщин, само собой. Хотя я не знаю, насколько совместимо вот беречь сразу и женщин, и нервную систему. Надо пойти попробовать.
1: Летняя смена. С 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40-40. Магазин «Дверной».
7: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования. 8 800 555 13-20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
13: Вечеринка. Ретро-ФМ.
14: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
15: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
16: За 4 моря, за 4 солнца.
14: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Ну, вот таким получилось наше с вами утро. Ритмичным, мелодичным, немножко дерзким иногда, как тебе опал. В летней смене я доволен, как все происходило, как все складывалось. Надеюсь, и вы тоже. Напоминаю, что скоро на Ретро-ФМ вернется первая смена. Рита и Саша, отдохнувшие, посвежевшие. Ну, не прямо сейчас они, конечно, вернутся, но потому что прямо сейчас к нам пришел Тимур Соколов. И будет вам песни красивые ставить, уже через несколько минут приступит обязательно. В Москве 10 часов и 50 минут. Я прощаюсь с вами до завтра, до 7 утра, до того момента, когда вернется летняя смена на Ретро-ФМ. Пока!
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Alizei AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/. 0+.
6: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: «Ашанимся» — это значит «с выгодой закупаемся». Сыр «Мягкий камамбер», «Бри», «Ашан Красная птица» 125 грамм по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
9: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: 11 утра в российской столице. Далее на Retro FM Scorpions. Мои вуты и песни из «Кавказской пленницы». Все это уже скоро, но прямо сейчас новости. И Дмитрий Королев. Дима, доброе утро.
1: Здравствуй, Тимур. Приветствую, друзья. Росфинмониторинг будет получать информацию о денежных переводах. Такое право появится с 1 сентября. Речь идет об операциях через платежную систему МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. В необходимых случаях это позволит оперативно блокировать подозрительные переводы. Сейчас Росфинмониторинг запрашивает данные по каждой подозрительной операции напрямую у банков. Цель нововведения – повышение эффективности системы противодействия отмыванию преступных доходов. Как отмечают эксперты, для законопослушных человека эффект, скорее всего, будет почти незаметен. В Кремле отвергли возможность новой мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные сообщения информационными утками. По его словам, фейки вбрасывают власти Украины, чтобы раскачать ситуацию. Ну а ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что стране не нужна мобилизация. Он указал, что такие меры не планируются. Похожее заявление сделал и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Уровень воды в реке Амур в Хабаровске из-за дождей превысил 5 метров, как сообщили местные власти. Насосы работают круглосуточно. Специалисты очищают ливневки и проверяют состояние городской инфраструктуры. В зону подтопления попали больше 20 населенных пунктов. По данным МЧС, к концу месяца подъем воды может достигнуть опасной отметки в 6 метров. Тем временем на Сахалине жители раздают тепловые пушки для просушки помещений и питьевую воду. В регионе устраняют последствия мощного циклона, который обрушился накануне. Затоплены несколько десятков домов, развернуты пункты временного размещения. Начали работу комиссии по оценке ущерба. Обильные дожди также повредили дороги и железнодорожные пути. Нейросеть оценит вкус сладостей и поможет выявить производственный брак. Российские специалисты разработали помощника для кондитеров на основе искусственного интеллекта. Принцип работы цифрового дегустатора строится на анализе данных, поступающих с разных этапов производства. На основе этих параметров нейросеть выставляет десерту оценку по 10-бальной шкале. Сейчас для проверки качества созывают дегустационную комиссию. И о валюте на этот вторник. Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97,44. Пока все. А далее встречайте Тимур Соколов и ваша любимая музыка только на Retro FM. Всем отличного дня!

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.

0: Bad Boys Blue на Red FM с неведающим хитом I Wanna Hear Your Heartbeat. А это значит, что самое время, друзья, проверить пульс. И если он у вас немного учащенный, значит, эти парни со своей задачей справились. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую до 15. Наши с вами сердца будут биться в унисон под лучшие хиты, проверенные не только временем, но и лично мною. Поскольку у меня сегодня легкое диско-настроение, то и у вас, уверен, тоже будет все отлично. Леонид Агутин и Мадонна у нас впереди. Всем еще раз пламенный привет.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончил, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7:00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29 градусов.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: честь и хвала этим парням, которые однажды умудрились сделать такой фирменный звук, который спустя много лет звучит лучше, ну, по крайней мере, не хуже многих современных хитов. Alphaville, Sounds Like a Melody на RetroFM в 11.35 по Москве. Далее не менее легендарные Блонди с Марией. Ну и наши родные дубы колдуны.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Вечеринка «Ретро-ФМ».
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
11: За 4 моря, за 4 солнца.
10: Каждый день
9: ровно в 21.00.
8: Вечеринка «Ретро-ФМ».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: «Ретро-ФМ».

0: Как говорится, ничто так не портит пятницу, как осознание того, что сегодня вторник. Да, для работающего человека в разгар трудовой недели именно вторник – это и есть самый настоящий триллер. Но даже этот день можно сделать максимально приятным, если провести его в компании Retro FM и вот такой прекрасной музыки. Майкл Джексон только что. Далее «Бакара» и «Кони в яблоках». Ну а куда без них?
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте Сбербанк.ру в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПД». Не оферта.
9: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
9: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
9: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
10: И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
10: 12+.
2: Ретро-ФМ.

0: Полдень российской столицы. Далее нас своими хитами порадует Queen, Наталья Ветлицкая и Рики Повери.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Квитанции за жилищно-коммунальные услуги с 1 сентября следующего года можно будет получить через госуслуги. Они будут считаться полученными на следующий день после размещения на портале. Об этом рассказали в Комитете Госдумы по строительству ЖКХ. Новый механизм вводится для того, чтобы человек не был привязан к бумажной платежке и не получал потом пени за просрочку платежа. Квитанция будет загружаться из системы ГИС ЖКХ и имеет полную юридическую силу. Ее можно открыть с телефона в любой момент, изучить начисления, распечатать на бумаге. При этом бумажная квитанция сохраняет свою силу и продолжит использоваться наравне с электронными. С начала августа на Дону обеспечено поступление 20 тысяч тонн горючего для нужд сельскохозяйственных производителей. В Ростовской области аграрный сектор получил 20 тысяч тонн топлива напрямую от поставщиков, но и через местных дистрибьюторов. К концу этого месяца ожидается поставка еще 19 тысяч тонн. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Параллельно с обеспечением топливом региональные власти активно разрабатывают дополнительные формы поддержки для аграрного сектора. За первое полугодие агрообъекты Ростовской области приняли почти 11 тысяч гостей. Это на 80% больше, чем годом ранее. С 2025 по 2025 год 8 проектов получили гранты «Агротуризм» на общую сумму почти 70 миллионов рублей. 5 из них связаны с развитием виноградарства и возрождением донского виноделия, а еще 3 с производством молочной и органической продукции, а также птицеводством. «Агротуризм» на Дону закреплен в стратегии развития туризма до 2035 года. У Ростовской области есть все шансы стать одним из флагманов российского агротуризма. Житель острова Уангуафаура на Мальдивах нашел в море предмет, который внешне напоминает кусок белой амбры, за продажу которой можно выручить значительную сумму. Обнаруженный предмет передали на экспертизу специалистам. Вес находки составляет около 9 килограммов. Амбра представляет собой воскоподобное вещество, которое образуется в пищеварительном тракте кашалотов и используется в парфюмерии. За 1 килограмм предлагают до 40 тысяч рублей. С учетом массы предмета общая цена может составить почти 30 миллионов рублей по текущему курсу валют. На курсе валют доллар 83 рубля 29 копеек, единая европейская валюта 97 рублей 44 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну что сказать? Жанна Рождественская очень точно описала методы работы астрологов, тарологов, нумерологов и всех остальных выдумщиков, которые за ваши деньги нафантазируют вам все, что вы захотите. Так что слушайте лучше свое сердце, друзья, настраивайтесь на позитив, и все у вас будет хорошо. Гадалки не ходи. Татьяна Овсиенко, Роксета Сисикевич продолжит эфир Ретро-ФМ. Через пару минут. Меня зовут Тимур Соколов. Я желаю вам классного летнего дня.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 27 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
2: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
12: Окошкина.
13: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
14: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
15: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
16: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
15: А сыновья ведь с неба не падают.
17: Я ваш сын.
15: Или падают.
18: Никакой ты ему не сын.
19: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
15: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
1: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.

0: Innocent Love, Сандра на Retro FM. Ну и что касается самого прекрасного чувства на земле, то в последнее время огромную любовь лично я испытываю к новому приложению Retro FM, которое называется Radio Hub. Настоятельно вам его рекомендую. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, подкасты, все, что нужно для отличного настроения. И самое главное, друзья, все это бесплатно и без регистрации. А скачанные подкасты можно слушать даже, когда нет интернета. Так что прямо сейчас скачивайте приложение Radio Hub, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Владимир Пресняков и Джедасен у нас впереди. Вернемся к лучшей музыке через пару минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 27 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Лор-органы лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Вечеринка. Ретро-ФМ.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты.
9: В неповторимом миксе.
10: Каждый день
9: ровно в 21:00. Вечеринка.
10: Интернет-поток
9: RetroFM 70-е.
10: Заходи на сайт retrofm.ru
9: или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е.
10: 12+.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. 101.2.
3: RetroFM.

0: Пока Дитер Болин развлекал вас своим хитом «Sorry, Little Sarah», я тут очередной забавный факт обнаружил в интернете. Оказывается, чтобы безупречно выглядеть, женщинам во вторник лучше всего надевать красное убранство. Так что, дамы, сегодня вы должны быть леди Инред, и тогда все мужчины ваши. Но один-то мужчина точно до 15 в вашем полном распоряжении. Тимур Соколов зовут меня. Всем привет и классного дня, независимо от того, в какой вы одежде. Ну или вообще без нее. Как песня «Hard Girls, Bad Boys» от команды «Bad Boys Blue», которую мы услышим уже совсем скоро.
1: Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка
2: реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да вы заработали.
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама АО «БТ Мяфектор».
12: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: 13 часов в Москве. Новый музыкальный на Ретро FM продолжит Рок Острова, Фэнси и Самоцветы. Ну а начнем час по традиции с новостей. Дмитрий Королев в студии. Дима, привет.
1: Здравствуй, Тимур. Приветствую, друзья. Ипотечные каникулы продлили. С 1 сентября программа затронет семьи с двумя и более детьми. Как передает «Комсомольская правда», для них ипотечные каникулы увеличили с 6 до 18 месяцев. При этом для получения отсрочки подтверждать доход теперь не нужно. Эксперты отмечают, чтобы попасть в программу, важно обратиться в банк в течение 180 календарных дней с даты рождения ребенка. Новошахтинский НПЗ приостановил работу после ночной беспилотной атаки на Ростовскую область. Предприятие получило повреждение. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, технологический процесс пришлось остановить для ликвидации последствий налета и оценки масштаба нанесенного ущерба. Также в Новошахтинске повреждения получили 4 частных дома. Правительство утвердило параметры проведения эксперимента по продаже лекарств в передвижных аптеках. Кабмин сообщил об этом на своем сайте. Проект стартует для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий уже с 1 сентября. В передвижных аптеках будут продавать самые востребованные препараты, кроме тех, в составе которых есть наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. США намерены аннулировать до 200 тысяч туристических и деловых виз иностранных граждан. Речь о тех, кто подавал запрос на получение убежища или находится в процессе его оформления. Как пишут западные СМИ, в Белом доме добавили, что Госдеп сообщит о принимаемых мерах в ближайшие недели. Ну а ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому власть планирует закрыть въезд иностранцам, практикующим родильный туризм. В районе предполагаемого Ноева ковчега обнаружены новые аномалии. Поиски ведутся у горы Арарат в Турции. Внимание группы исследователей привлек холм Дюрюпинар. Он напоминает лодку длиной около 160 метров. И некоторые считают его окаменевшими останками библейского ковчега. На глубине около 20 метров специалисты обнаружили участки с необычной структурой и предполагаемыми прямыми углами, которые могут указывать на наличие рукотворных объектов. И о валюте на этот вторник. Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97.44. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Слайд Минайс. Отличный саундтрек вашему обеденному походу к холодильнику. Так что приятного аппетита всем, кто трапезничает. От меня и от Фэнси. Далее Абба и Шура составят вам компанию в этом приятном деле. Ну, а кто из нас не любит вкусно поесть? Я, к примеру, прям обожаю это занятие. Всегда готов. Только позови. Тимур Соколов у микрофона. Всем привет. Еще час небольшим вместе с вами.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 28 и ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
6: Максидом.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
9: Окошкина. Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Ретро-ФМ.

0: Абба, Dancing Queen, самой настоящей королевой дневного эфира на Retro FM, безусловно, является программа «Филичита», которая, между прочим, уже не за горами. Так что начинайте думать, кому вы сегодня будете передавать приветы. Ну и не опаздывайте. В 2 часа дня мы стартуем. Присоединяйтесь.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Плюс 28 и ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Retro FM.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

0: Don't cry tonight. Ну и не только tonight, а вообще никаких слез. Давайте договоримся с вами, друзья, что если будем плакать, то только от большого счастья. И вот на этой жизнеутверждающей ночи я, Тимур Соколов, пойду готовиться к Феличите. И вам рекомендую делать то же самое. Готовьте приветы, поздравления, всякие хорошие слова для хороших людей. Будем делать всем приятно.
1: Реклама.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Ну что, добро пожаловать в час приветов и поздравлений на Ретро FM, час, который дарит нам возможность сказать самые приятные слова своим близким и сделать это на всю страну. Да чего там на всю страну? На весь мир, потому как Ретро FM можно слушать во всех точках нашей необъятной планеты. Так что где бы вы ни находились, друзья, пишите. Не стесняйтесь, с удовольствием все ваши сообщения озвучу. Куда писать? Логичный вопрос, особенно для тех, кто с нами впервые. Все свои послания вы можете присылать в мессенджер «Макс». Под постом «Филичита» оставляйте свои приветы. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел «Филичита». В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс принимаем 5533 номер. Вначале обязательно пишите «Retrofm». И будьте уверены, что ваше сообщение до нас дойдет. Ну вот, собственно, и все. Главная мантра озвучена. Осталось представиться. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет и традиционное «Вперед!»

0: Да, Сандра, конечно, прекрасна. Но еще прекраснее ваше сообщение, которое вы присылаете нам в программу «Феличита». Поехали. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю привет любимому городу Самара, моему мужу Андрею и сыночкам Диме и Мише. Всем хорошего настроения. Это от Юлии. У меня, кстати, в Самаре знакомая девочка живет. Ксюш зовут? Да, воспользуюсь случаем. Ксюх, привет. Добрый день, любимая Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет всем водителям таксопарка «Феникс» из города Пенза. Хочу пожелать им добрых пассажиров, свободных дорог и только хорошей музыки. С теплотой заботой Денис. Добрый вечер, любимое радио. Поздравляю брата Сергея Петровича Лилюка с днем рождения. Сегодня ему исполняется 55 лет. Желаю ему любви, счастья и долгих лет жизни, написал брат Игорь. Дорогое радио, передаю привет моему папе Алексею, у которого сижу на работе. Помогаю ему разносить коробки с пластиковой посудой. Сообщение от Ильи из города Ессентуки. Илья, ты большой молодец. Помогать родителям — это святое, так держать. Еще одно послание. Ретро-ФМ, я Ольга из Москвы. Хочу подбодрить Дмитрия Ганшина и пожелать, чтобы сегодня в столовой котлеты были сочными, суп наваристым, кофе крепким. Пусть день сложится удачно, без лишних нервов и с кучей маленьких побед. Ты справишься. Ну, конечно, справится Дмитрий, особенно с котлетами. Вообще, Ольга, вы так вкусно написали, что даже мне захотелось с ними справиться.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово. Ретро.

0: Пока Адриана Челентано ходит по соседям и выпрашивает соли к обеду, мы с вами продолжаем Филичиту. Привет, любимая радио Ретро-ФМ. Филичита, хочу передать привет коллегам из «Союз Бурвод», механику Алексею, прорабам Андрею и Сергею, Андрею Лукненко, который на выезде в полях. Удачи в делах, все будет хорошо, написал Игорь из Белгорода. Ретро-ФМ, я Сергей из города Братск. Хочу поздравить дядю Витю с удачной грибной охотой. Сделано. Добрый день, любимое радио. Прошу вас передать огромный привет всем преподавателям художественного отделения Московской школы искусств имени Оборина. Желаю новых творческих побед, талантливых учеников, адекватных родителей и успехов в новом учебном году. Вы лучшие. С уважением, Ирина Михайловна, Москва. Прекрасное сообщение. Далее. Привет, Филичита. Огромный привет Соколовой Наталье и всему Курску. Лето продолжается, все будет хорошо. Написала Элина. Угу. Добрый день, любимому радио и всем слушателям, моему любимому сыну Михаилу. Передаю привет и поздравления с поступлением в колледж. Счастья тебе, сынок, хорошей учебы, добрых друзей и профессии. Надежда. А у меня ухо болит. Мне здравия, пожалуйста, пожелайте. Очень болит Светлана. Светик, болеть не надо, плакать не надо. Надо лечить. Займитесь. Вы нам нужна, здоровая и улыбающаяся. Давайте я вам песню поставлю классную от группы «Битлз». Только вы ее громко не слушайте, а то у вас ушко болит. Просто знайте, что эта песня для вас. Светлана, выздоравливайте.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: вернулись на мгновение в детство, поностальгировали, ну и обратно во взрослую жизнь, где тоже, кстати, очень много всего хорошего. Вот, к примеру, ваше сообщение для программы «Филичита». Хочу передать привет своей коллеге Галине Александровне из Долгопрудного. Прошу передать ей железных нервов, день закончится, а нервы не вернутся. Спасибо за вкусные яблочки, написала Марина. Далее, смс-ка прилетела на номер 5533. Добрый день, у меня сегодня день рождения, очень хочется, чтобы для меня передали хорошую песню. И все, и это без подписи. Вот как поздравлять? Ну, с днем рождения, песню поставлю, хорошую, как и просили. Bad Boys Blue, Your Woman, через пару минут.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Ну, а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Ну, маленькую шутёшечку.
3: Да подожди, да
2: ничего про собак хоть сказать.
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну, а когда он будет-то?
3: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Утреннее шоу.
4: Первая смена.
1: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Первая смена.
1: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Первая смена. Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
6: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёчки еще будут поверить.
6: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
6: Сбор гостей в 17:00, 18+.
10: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
11: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
15: Окошкина.
16: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
17: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
18: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
19: Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Вот, кстати, сообщение про YoWoman. Хочу поздравить своего бывшего, молодого человека Артема с тем, что он освободил мою жизнь от себя, уйдя к предыдущей девушке. Написала Арина. Ну, что-то мне подсказывает, что вы до сих пор неравнодушны, Арин, к Артему. Но как бы там ни было, в любом случае, желаю вам счастья. Добрый день, любимое радио. Жаркий привет из Ростова-на-Дону. Как приятно вас слушать, столько позитива. Прошу вас передать привет подружке Татьяне из Ростова-на-Дону от Елены. Сделано. Здравствуйте, Ретро-ФМ, вам пишут Алина и Диана Теркуловы. Передайте, пожалуйста, привет нашей мамульчике Румянцевой Ирине. Пожелайте, пожалуйста, чтобы рабочая неделя пролетела легко и быстро. Да будет так. Добрый день, наша любимая радиостанция. Передайте огромный привет жителям ДНР и моему любимому мужу Дмитрию. Я его очень сильно люблю. Спасибо, что он у меня есть. Его любимая супруга Ольга. Спасибо, Филичита. Вам спасибо, Ольга, за добрые слова. Здравствуйте. Следующее сообщение показывает, насколько велика не география. Ретро-ФМ. Передаю привет из Германии в Приднестровье, моему родному городу Слободзе, мужу Валерию, сыновьям Максиму и Евгению, невестке Настеньке, внучке Софийке. Всех очень люблю. Также большой привет всей команде Ретро-ФМ. Спасибо за настроение. Вы лучшие. Здравствуйте, любимая радиостанция Ретро-ФМ, Тимур и всем ведущим Ретро-ФМ. Желаю счастья побольше, крепкого здоровья, любви, мира и добра. Каждый день слушаю Филичиту. Огромное спасибо. Передайте, пожалуйста, привет моей сестре Лиле, моей племяннице Насте. Они живут в Москве, я их очень сильно люблю. Отличного всем настроения. Огромное спасибо, Тимур. Написала Анна из города Электроугли. Она столько тут сердечек мне прислала, всяких других приятных эмодзи, что прям настроение поднялось. Спасибо. Стинга для вас поставлю.

0: Так, из сказки возвращаемся в реальность. Парочку сообщений прямо сейчас. Передаем привет водителям водоканала города Каменск-Шахтинск от коллег. А, Надюшка из Тулы передает привет офису 215. Катюшке, Танюшке и Русику. Девчонки, еще 4 часа поработайте домой, солить наши любимые огурчики. А Катя, как всегда, отличилась, будет солить патиссоны. Всем успехов. Патиссоны, кстати, тоже соленые и вкусные. Любимого сына Русика Андрея из Кировско-Мурманской области. С днем рождения поздравляют родители, жена, сестра, братья, дети, племянники. Присоединяюсь к поздравлениям и добрым пожеланиям. Фельдшита вернется через пару минут, далеко не уходите.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Невралгии лечат в санатории «Ламба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне руки. Род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Town Girl, мальчики и девочки. Фильчита на ретро-ФМ продолжается. Хотим поздравить нашего любимого мужа и папу с днем рождения. Коля, пусть все, о чем ты мечтаешь, исполнится, а каждый новый день приносит тебе только радость. Мы тебя очень сильно любим. Твои Настя, Макс и Лерочка. Далее, здравствуйте, любимый ретро-ФМ. Под любимые песни кручу компотики из яблок, а муж ремонтирует машину. Какая идиллия. Передаю ему привет Лебедеву. Лебедев Петр, это вам привет. Очень его люблю. Ирина из Нижегородской области. Далее, добрый день, любимое радио. Ура, скоро осень. Ура, скоро осень. Так, да, надо реагировать. Окей. Ну, в принципе, я тоже осень люблю. Люблю это время года больше всех. Вот, теперь понятно. Всем хорошего настроения. Нижегородская область, Вероника написала. Добрый день всем нам. Вчера у моей дочки Ирины был день рождения. Сегодня у сына Максима день рождения. Завтра у внучки Сонечки день рождения. 29 августа у внука Димы день рождения. Все они не со мной. Передайте, пожалуйста, всем большой привет в Казани. Старый Оскол от мамы и бабули Лены. Сделано. Надеюсь, что до адресатов долетело. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Вчера мы так заработали, что забыли поздравить наших двух именинниц, Аллу Ивановну и Светлану Николаевну, с днем рождения девочки. Поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам здоровья, счастья, удачи, как можно больше радостных событий. Коллектив швейной фирмы Медеи К. Ну так. Любимое радио, передайте привет моей любимой невестке Саше. Не грусти, у тебя все получится. Свекровь Елена из Наро-Фоминска. Саша и все-все-все. Вообще, грустить нельзя, друзья. Нужно устраивать танцы и карнавал. Об этом прямо сейчас Сергей Минаев и Бонни М. Ну, в порядке очереди.

0: Тебе надо взять и промолчать, если тебе есть чего сказать.
1: Так нравится эта песня, прям сразу жить хочется. Ярко, весело. Добрый день, дорогой Радио Ретро ФМ. Просим поздравить с юбилеем нашу любимую маму и бабушку Марию Семеновну Лукацевич с юбилеем, 90-летием. Желаем крепкого здоровья, долголетия и отличного настроения. Это сообщение из Петрозаводска. Далее, дорогой любимый Ретро-ФМ, весь дружный коллектив Ретро-чата поздравляет нашего друга Женю Лагунова из Краснодара с днем рождения. Джексон, я цитирую дословно, пусть все пазлы сложатся в красивую картину жизни, пусть будет все, о чем мечтаешь, мирного неба над головой, твои ретро-чатовцы. Ну, по такому случаю поставлю Blue System с хитом Magic Symphony через пару минут специально для именинников.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
2: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Да что вы заработали?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
10: Доступно при наличии счета Т-бизнес и Валутыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
11: Георгий Чевчан. Лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
17: Троих.
18: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
20: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современная... Пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
21: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
22: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
23: Милый, собираем чемоданы.
24: Мы же только разобрали.
23: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
25: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
26: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

Magic Symphony Blue System. На самом деле никакой магии, просто хорошая диско-музыка. Ретро FM, я Александр из Краснодара. Передаю большой привет в Охотское море экипажу рыболовного траулера «Капитан Юнак». Знаю, они слушают Ретро FM. Желаю 7 футов прогрессивного промысла и больших подъемов. Написал Александр. А привет передаю своему любимому Андрею Коневу из Кирово-Чепецка. Это от Елены. Хочу передать привет коллегам, лучшим специалистам Воронежа, Дмитрию Владимировичу, Вове из Воронежа. Также поздравить Вову с днем рождения. Счастливого дня рождения. Пусть твои планы и цели осуществятся. Так, поздравьте, пожалуйста, Анну Николаевну с днем рождения, счастья, здоровья, сделано. И, я так понимаю, последнее послание. Привет, Величита. Хочу передать привет моим дорогим коллеженькам. Читаю, как написано. И пожелать им продуктивного рабочего дня. Ну и напомнить, что вторник — это вам не понедельник. Держимся, скоро выходные, Елена. Ну да, скоро, через три дня. А вот скоро Олег Орлов к вам присоединится. А Величита и я, Тимур Соколов, с вами прощаемся до завтра. Классного всем дня, пока.

0: столице 15.00. Далее на Ретро-ФМ лучшие хиты мистера Живаго и веселых ребят через пару минут. Дмитрий Королев продолжает знакомить нас с новостями. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. 20 крупнейших банков повысили ставки по краткосрочным вкладам. Это следует из данных финансового сервиса. Так, максимальная по трехмесячным достигает 19%, минимальная на трехлетний срок 7%. Тем временем финансовые аналитики дают прогноз относительно ключевой ставки. Скорее всего, регулятор опустит ее к концу текущего года до 13,5% годовых. Сейчас она 14%. При этом на заседании в сентябре ставка останется неизменные снижения возможны в октябре и декабре. В Амурскую область отправят спецборт медицины «Катастроф». Он призван помочь пострадавшим в результате ЧП на территории газохимического комплекса. Напомню, возгорание там произошло сегодня. По последним данным, погиб один человек. С различными травмами госпитализированы 19. Всего за медпомощью обратился 131 пострадавший. Угрозы для жителей, прилегающих к предприятию территории и экологии региона, нет. Планы США аннулировать до 200 тысяч въездных виз иностранцев практически не затронут российских туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны. Там пояснили, новые визы нашим согражданам практически перестали выдавать с 2022 года. Под ограничения могут попасть лишь те, кто получил их до этого времени. Отмечается, по разным данным, в настоящий момент численность русской диаспоры в США составляет от 3 до 3,5 миллионов человек. Это более 1% от общего населения страны. Продление работы Международной космической станции до 2030 года не скажется на планах по запуску российской орбитальной станции. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он отметил, что инициатива была выдвинута США. Госкорпорация ее поддержала, поскольку в рамках совместного проекта можно провести еще ряд экспериментов. При этом Баканов добавил, что первый модуль новой орбитальной станции будет изготовлен и запущен в 2028 году. В регионах чествуют победителей всероссийского конкурса «Семья года». Он собрал рекордное количество заявок – почти 12 тысяч. Лауреатами стали 89 пар по одной от каждого субъекта. Награждение победителей состоится в Кремле в октябре. Отмечу, конкурс «Семья года» проходит уже 11-й год подряд. В нем участвовали 50 тысяч семей. Номинации 6. Многодетные, молодые, сельские и золотые семьи. С прошлого года добавились семьи защитников Отечества. И о валюте. Доллар в этот вторник – 83 рубля 29 копеек, евро 97.44. Пока все. А далее встречайте Олег Орлов и ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

0: Если честно, очень хочется, чтобы лето прислушалось к просьбе, что звучит в этой песне Сандры, и остановилось. Но не на минуту, а на подольше. Не зря кто-то сравнил лето с шампанским. Вроде много берем, а оно раз и заканчивается. Зато не заканчиваются песни, что звучат на Ретро FM. Их круговорот в нашем дневном эфире уже скоро поддержат Gypsy Kings, Леонид Агутин и Крис Ри. В Москве 15:20. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Плюс 29 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор – «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Вспомнились мне под эту песню строки одного известного детского писателя и поэта. «Ах, сомбреро, шляпа безразмерного размера! Под этой шляпой в жаркий день 100 человек влезают в тень». Позитивного всем настроения, друзья, желают группа Gypsy Kings и Retro FM и не менее позитивной летней погоды. Лично я таковой в конце августа пообещать не могу, в отличие от отличной музыки, что будет радовать нас далее. А впереди на Retro FM Мэрайя Кэри и мелодия из «Бриллиантовой руки». 15:36 столица.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Плюс 29 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
5: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Фрэш» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Фрэш». Вавилова, 59Е.
2: Retro FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
8: Максидом.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511-4040. Магазин «Дверной».
12: Вечеринка.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
13: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.

0: Песня, под которую можно очень хорошо погрустить по уходящему лету. Как сказал один поэт, в августе у лета взгляд с грустинкой, теплым дням подводится итог, что летели легкой паутинкой от весенних до осенних берегов. До них, кстати, уже не так и долго осталось. Жан-Жак Гольдман с нами здесь на Ретро FM, а в Москве 15:48. Меня зовут Олег Орлов, всем желаю доброго дня, отличного, пока еще летнего настроения, ведь лето продолжается, друзья.
1: Реклама.
2: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда — от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама ООО «БТ Мяфектор».
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
11: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
12: Любимой музыки много не бывает.
13: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
12: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
14: 12+.

0: В Москве 16.00. Продолжим подпевать любимым артистам на Ретро FM. Далее с нами группа «Старые приятели», трио «Джой». Прямо сейчас в студии Игорь Акулов с последними новостями. День добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый день. Дмитрий Песков рассказал о роли правительства в организации защиты важных объектов. Правительство будет давать предложения по конкретным объектам в рамках реализации указа президента по обеспечению безопасности на критической инфраструктуре. Ситуация будет анализироваться правительством и соответствующими ведомствами. Там, где меры безопасности не принимаются, будут вноситься предложения, которые затем оформят в виде решений. Напомню, что вчера президент подписал указ, согласно которому объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. Росфинмониторинг с 1 сентября начнет получать данные о платежах через СБП. Компания на СПК начнет передавать Росфинмониторингу сведения об операциях через СБП с использованием платежных карт, включая данные об оплате по QR-коду, сообщается в постановлении правительства. Информацию будут предоставлять безвозмездно через личный кабинет, а сроки и способы передачи определят соглашение с ЦБ. Изменения призваны ускорить проверки и снизить нагрузку на банки за счет сокращения верных запросов. Квитанции за ЖКУ можно будет получать через госуслуги с 1 сентября следующего года. Они будут считаться полученными на следующий день после размещения. Бумажные квитанции сохранятся для всех, кому это необходимо, включая пенсионеров и льготников. Каждый гражданин сможет вернуться к бумажным платежкам или отказаться от них, подав заявление. Изменения касаются только способа доставки, а суммы и тарифы рассчитываются по тем же правилам. В МВД рассказали, что делать в случае ввода данных банковской карты на фишинговом сайте. Необходимо немедленно заблокировать карту и перевыпустить ее, а также проверить историю транзакций, сообщили в управлении МВД по борьбе с киберпреступностью. Если пользователь только начал заполнять форму, но не ввел CVC-код и не подтвердил действие кодом из СМС, можно просто закрыть вкладку «Данные не ушли мошенникам». В случае, если списание уже произошло, нужно сохранить скриншоты страницы сообщения, обратиться в банк для оформления спорной операции и подать заявление в полицию. Также рекомендуется проверить другие аккаунты на предмет утечки данных, сменить пароли и завершить подозрительные сессии. И температура мирового океана достигла рекордного максимума. Поверхность океана прогрелась до 21,1 градуса Цельсия, побив предыдущий рекорд в 21,9 градуса, зафиксированный в марте 2024 года. Наблюдения ведутся с 1979, а предыдущий августовский максимум составлял 20,98 градуса в 2023. Рост температуры связан с глобальным потеплением и супер-эль-ниньо в Тихом океане, который, по прогнозам, продлится до февраля следующего года. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 83 рубля и 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как сказал один мудрый человек, однажды ты встретишь своего человека, и даже если тебе придется прежде не нравился цвет его глаз, он станет твоим любимым цветом. Всем девушкам синеглазым музыкальный привет от Жени Белоусова. Уверен, друзья, вам понравится слушать Ретро-ФМ с помощью нашего нового приложения Radio Hub. Никаких лишних кнопок, все очень быстро, удобно пользоваться. А самое главное, лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков всегда под рукой на расстоянии одного нажатия на экран смартфона. Ищите и скачивайте Radio Hub в магазинах приложений. Запускайте, слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Плюс 29 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
6: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денечки еще будут победить.
2: Воровайки.
8: А я такая из Ростова-на-Дону.
2: Сбор гостей в 17.00. 18+.
3: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
9: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5
12: 2. Окошкина!
13: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный. А бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
14: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
15: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
16: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
2: Утреннее шоу.
17: Первая смена.
2: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
17: Первая смена.
4: Ретро-ФМ.

какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод,

я скажу. По-польски прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за...

0: яркая, непредсказуемая, запоминающаяся Милен Фармер на Ретро FM. Между прочим, она еще в детстве мечтала о большой сцене, но едва не стала конным инструктором. Могла и посвятить свою жизнь лошадям. А перевернула всю жизнь случайная встреча с одним популярным композитором и поэтом, который помог ей стать популярной певицей. Песни в исполнении Милен Фармер покорили всю Францию, следом и планету. Кроме того, она прославилась еще и своими видеоклипами, каждый из которых больше напоминает искусно снятую короткометражку. Посмотрите как-нибудь на досуге или пересмотрите. 16:36 в столице. Через 3 минуты дождемся новой порции лучших музыкальных хитов. Нам на Retro FM споют Доктор Албан, Михаил Боярский и Шокен Блю.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: Плюс 29 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
5: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
2: Retro FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
10: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
6: Ретро-ФМ.

Жизнь, о которой поет доктор Албан на Ретро FM, штука хоть интересная, но сложная и порой противоречивая. Это как поход к психологу, который тебя убеждает, что ты никому ничего не должен, а потом выясняется, что ты должен за прием 1005 или сколько там он стоит. Должен вам сообщить приятную новость, друзья. Музыкальная программа Ретро FM и не думает заканчиваться. Далее, до конца этого часа, Bad Boys Blue и вокальный инструментальный ансамбль «Синяя птица» порадует нас своими лучшими музыкальными хитами. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера в столице 16:49.

0: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Вы – владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: 12+.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.дефис.м.ру». Реклама ООО «БТ Мяфер».

0: Столица 17.00, Modern Talking и ансамбль «Здравствуй, песни» ждут нас впереди на Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. В России необходимо навести порядок в работе курьеров, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности. В первую очередь важно ограничить для них въезд на тротуары. Об этом заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его мнению, принято до сих пор мер недостаточно для повышения безопасности участников дорожного движения. Зотов отметил, что строить что-то дополнительно не обязательно. Во многих городах тротуары сами по себе достаточно широкие и частично могут отводиться под велодорожки. Нужно лишь нанести на них правильную разметку. Важно, чтобы курьеры на СИМ и обычный пешеход не передвигались по одному тротуару без разделения. И если это происходит, то сервис должен блокировать такого доставщика. 1 сентября, в День знаний, в Ростове будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах. Ограничение регламентировано законодательством Ростовской области, о чем предупреждает городское управление торговли и бытового обслуживания. При этом правило не распространяется на предприятия общественного питания, магазины беспошлинной торговли. За несоблюдение запрета нарушителям грозят штрафные санкции. На 10-м заседании Ростовско-на-Дону городской думы рассмотрели вопрос о готовности города к выборам депутатов Госдумы. Центральная избирательная комиссия России приняла решение о трехдневном голосовании. Оно пройдет с 18 по 20 сентября. Одновременно состоятся дополнительные выборы депутата Законсобрания Ростовской области по Ворошиловскому одномандатному избирательному округу. Помимо традиционного голосования, жители смогут проголосовать дистанционно через портал госуслуг. Для организации голосования образовано 364 постоянных избирательных участка. Новый участок появился в микрорайоне Суворова. Вероятность того, что российские биатлонисты вернутся на Кубок мира, значительно возросла. Международный союз биатлонистов мог прислушаться к рекомендациям Международного олимпийского комитета, считает двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Ранее глава Федерации лыжного спорта России Дмитрий Свищев заявил, что Совет Международной Федерации лыжного спорта обсудит вопрос возвращения россиян на Кубок мира на заседании в Швейцарии 1-2 сентября. По его словам, с Федерацией идет постоянный диалог. О курсе валют: доллар 83 рубля 29 копеек, единая европейская валюта 97 рублей 44 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Романтичные и позитивные Рики Повери радуют слушателей Ретро FM одной из самых известных своих песен. Кстати, как-то гастролируя по нашей стране, музыканты решили узнать, как в России уважительно обращаются к женщине. Им кто-то в шутку ответил: «Бабушка». Неудивительно, когда они уже на следующем своем концерте со сцены стали кричать: «Привет, бабушки!» 17:20, время московское. Я Олег Орлов. Желаю вам, друзья, приятного вечера в компании любимых артистов. А далее у нас Сандра, Сливки и Белинда Карлайл.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Плюс 29 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
4: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
5: За 4 моря, за 4 солнца.
4: Каждый день
1: ровно в 21:00.
2: Вечеринка.
6: Ретро
7: FM. Реклама.
8: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
12: Окошкина.
13: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
15: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
16: 12+.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Песня, которая после ухода Сандры из трио «Арабески» послужила ей трамплином для успешной сольной карьеры. Летом 85-го года Мария Магдалена буквально взлетела на вершины хит-парадов многих стран, после чего музыкальные критики заговорили благосклонно, причем о европейской Мадонне, в то время как концерты Мадонны американской уже начинали собирать полные стадионы. Впрочем, это уже другая история, друзья. 17.36, время московское, вы слушаете Retro FM. Далее в нашем эфире группа Toto и Type и Браво с Валерием Сюткиным.
1: Утреннее шоу на Retro FM.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Угу. Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончил, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7.00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
5: Погода на Ретро-ФМ.
6: Плюс 29 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
7: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
8: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Утреннее шоу.
14: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Продолжает Африка делиться своей фирменной жарой с югом нашей страны. Вот где настоящее лето еще в самом разгаре, где оно даже и не думает заканчиваться. А жителям остальных регионов остается лишь с надеждой вглядываться в прогноз погоды на последнюю неделю календарного лета и мечтать о приятном, теплом и солнечном начале осени. Надеюсь, так оно и будет. Группа Тото на Ретро-ФМ, 17:49 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю приятного вечера под отличную музыку.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Что?
4: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: 12+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Два рамных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажом до 2100 16 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: 6 вечера в Москве. Леонид Агутин и Эфер Дэвид готовятся открыть программу нового музыкального часа на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Россия и Египет обсуждают возможности сотрудничества по теме локализации плавучих атомных электростанций и атомных станций малой мощности, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Гендиректор Российской атомной госкорпорации сегодня в Нижнем Новгороде провел встречу с министром электроэнергии возобновляемых источников энергии Египта и отметил, что прорабатывается вопрос локализации плавучих атомных электростанций и станций малой мощности. Ростов-Водоканал предупреждает о плановом отключении холодной воды завтра в железнодорожном Кировском Октябрьском районах из-за замены напорного коллектора по Тимошенко. С 9 утра до 9 утра 27 августа будет прекращено водоснабжение по улице Аганова, от улицы Особенной это Тимошенко номер 1, улице Дебальцевская, Таганрогской, переулке Госпитальному, Ландшафтной, Вавиловой, Особенной. В школах Ростовской области в начале учебного года пройдут уроки по подготовке к действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций, соблюдению правил пожарной безопасности и правил техники безопасности, в том числе обращения с электроприборами. Соответствующее решение было принято в рамках заседания региональной комиссии по предупреждению ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством замгубернатора Ростовской области Сергея Бодрякова. Напомню, на территории региона работает порядка 2500 образовательных организаций. В Ростове запущен социальный проект «Ростов в город Wi-Fi». Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. По его информации, начали работу первые точки бесплатного Wi-Fi для жителей и гостей города. Они находятся в Соборном переулке на Пушкинской, 170D на Университетском, аллее напротив городского ЗАГСа. Место подключения отмечено специальными информационными табличками. Сообщается, что проект постепенно будет развиваться. В планах открытия новых точек бесплатного доступа к интернету в городе. Большинство россиян считают, что поступить в ВУЗ стало сложнее, чем несколько лет назад. В свою очередь, 20% считают, что за последние годы ничего не изменилось. И лишь чуть более процента полагают, что стать студентом стало проще. 88% родителей школьников готовы пользоваться услугами репетиторов. 44% рассматривают платное высшее образование для своих детей. Около трети готовы взять на эти цели кредит. О курсе валют: доллар 83 рубля 29 копеек, единая европейская валюта 97 рублей 44 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.

0: Очень просто все это делается. Звоните или пишите в чате. Давай встретимся, кстати, если вы вдруг в ссоре, сегодня подходящий день, чтобы поговорить по душам и разрешить все разногласия. В календаре праздников 25 августа день «Поцелуемся и помиримся». Вот он, повод избавиться от негатива, забыть старые обиды и простить близкого человека. Как говорится, вперед и с песней. Бит-квартет «Секрет» на Ретро-ФМ уже готовы сменить Рики Повери, вокально-инструментальный ансамбль «Елла» и певица «Ингрид». Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера. В столице 18:19.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 29 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
9: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8-800-550-1588.
11: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь, Высотаремстрой.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
13: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
14: Окошкина.
15: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
16: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
17: Вечеринка. Ретро-ФМ.
18: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
19: Лучшие танцевальные хиты
18: в неповторимом миксе.
20: Каждый день ровно в 21:00.

0: о том, что маленькая, как может кому-то показаться со стороны, любовь может стать любовью всей жизни. Трио Рики Повери здесь, на Retro FM. Горячий привет всем любителям отличной музыки и итальянской музыки в частности, которая очаровывает нас в 18:34 по московскому времени. Ну а через 3 минутки лучшие песни свои нам подарят веселые ребята и Донна Саммер. Оставайтесь с нами, друзья.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Плюс 29 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
9: Утреннее шоу.
10: Первая смена.
9: По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: А классно было бы прокатиться или в контексте этой песни группы Savage Garden пролететься до Луны и вернуться обратно вместе с героями этой музыкальной истории. Пока, правда, это недоступно даже для космических туристов с толстыми кошельками. Хотя оказаться на околоземной орбите шанс у них уже есть. В общем, технический прогресс на месте не стоит, друзья. Полетим скоро и на Луну, и на Марс. 18.48 в Москве. Пока что, не торопясь, едем домой после напряженного трудового дня. Я, Олег Орлов, готов присоединиться к тем, кто сейчас в дороге. Прощаюсь до завтра, а через несколько минут встречайте на Ретро-ФМ Руслана Романова.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Тенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель «Тенет». Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Да что изобрели?
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
17: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
19: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
20: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/0+.
21: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
22: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные «Ашан» 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».

0: столице 7 вечера. Скоро Дженнифер Лопес, дуэт Modern Talking, ансамбль «Синяя птица» на Retro FM. Новости прямо сейчас в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Бюджет России в текущем году может получить около 330 миллиардов рублей от продажи государственного имущества. Вместе с дивидендами поступления могут составить порядка 600 миллиардов рублей, сообщил глава Росимущества на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. За 6 месяцев текущего года удалось обеспечить поступление 307 миллиардов рублей, при этом только от продаж получено более 260. Это более чем в два раза, чем за аналогичный период прошлого года. На подходе еще сделки на 70 миллиардов рублей, а в целом по году ожидается 331 миллиард. Минтруд объяснил, на что влияет дата подачи заявления на семейную выплату. Учитывается состав семьи и перечень имущества на момент подачи заявления на семейную налоговую выплату. При этом в расчетном периоде всегда учитываются 12 месяцев прошлого года, и размер выплаты формируется из уплаченного налога за это время. Например, если в прошлом году у семьи было двое детей, а в этом на момент подачи заявления родился третий ребенок, то состав семьи будут рассчитывать с учетом всех троих детей. Дата подачи не влияет на расчетный период и сумму, доходы берутся за прошлый год. В России запустят оплату билетов на поезда за цифровые рубли. Железнодорожный перевозчик Grand Service Express в ближайшее время запустит оплату цифровыми рублями билетов и товаров в пути, сообщили в компании. Поезда компании курсируют между городами материковой России и Крымом, а также по маршрутам Санкт-Петербург-Москва-Анапа, Москва-Ростов-на-Дону, Москва-Казань и другим. Сейчас идет тестирование приема платежей на сайте, а уже более 50% терминалов в поездах Таврия могут принимать цифровой рубль. Мессенджер Макс запустил функцию мультиаккаунтов, позволяющую использовать два профиля в одном приложении и быстро переключаться между ними без повторной авторизации. Обновление актуально для разделения рабочего и личного общения. Функция доступна владельцам Android, в будущем ее добавят в десктопную и веб-версии. Для добавления второго аккаунта нужно обновить приложение, перейти в настройки, выбрать «Добавить профиль», ввести номер телефона и подтвердить вход кодом и ввести пароль двухфакторной аутентификации. И самым популярным ягодным десертом в России стала малина в шоколаде. Спрос на нее за год вырос почти в 9 раз по России. В лидерах Москва в 5,5 раз, в Санкт-Петербурге в 4,5 раза. В топ-3 свежих ягод лета также вошли голубика, черешня и клубника, тогда как год назад первое место занимала клубника. А вот среди готовых десертов чаще всего выбирали ягодное желе, но наиболее заметную динамику показали пудинги, рост в 4,5 раза, и панакотта более чем вдвое. Самым популярным вкусом стала вишня. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 46 копеек, евро 98 рублей и 52 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: пусть и несколько завуалированно, но все-таки о любви. Композиция «Это Фэнси» на Ретро FM в свойственной для этого исполнителя, кстати, корифея и знатока диско-формата манере. Наполнен самыми чувственными, яркими, трогательными и, главное, лучшими песнями наш эфир. В чем проще простого убедиться лично, и надеюсь, что вы вот именно этим и заняты после продуктивного рабочего вторника. Я, Руслан Романов, присоединяюсь ко всем с этого самого момента и буду здесь с удовольствием до полуночи. Кстати, о времени в Москве 19:20, прямо по курсу Андрей Губин и Фредди Меркьюри в составе группы Queen, конечно же, как вы понимаете. Будем двигаться дальше. Всем здравствуйте.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
6: Максидом. Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
9: Окошкина.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
12: Почему сразу сам топай?
13: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
14: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
15: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭЗ 1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
16: Вечеринка. Ретро-ФМ.
17: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
18: Лучшие танцевальные хиты
17: в неповторимом миксе.
18: Каждый день
17: ровно в 21:00.

0: думаю, что ни для кого не секрет, что оценили по достоинству творчество группы Village People поклонники по всему миру, что подтверждают в том числе и разного рода видеозаписи с людьми, которые, ну, не находят в себе сил усидеть на месте и дружно пускаются в пляс. Что, по-моему, в общем-то и неудивительно, учитывая эти зажигательные ритмы. 19:35 в Москве, у нас дальше и Type, и Лев Лещенко на Retro FM через несколько минут.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
5: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
2: Retro FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
9: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился.
13: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала с понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.
6: Retro FM.

0: бьюсь об заклад, у каждого, ну, хоть разочек возникало желание, выйдя уже вечером с любимой работы, позволить себе забыть обо всех правилах и нормах и издать что-то вот подобное звукам Тарзана, который мы слышим здесь, в этой композиции от Балтиморы. 19:50 в Москве с окончанием рабочего дня вас.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
11: Доступно при наличии счета для бизнеса в АОТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: 12+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: столице 20.00. Скоро дуэт Maywood, группа Hi-Fi и The Weather Girls. Далее на Retro FM. Но прежде новости с Игорем Акуловым. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую, всем добрый вечер. В Министерстве иностранных дел заявили, что Россия не ждет экономических потрясений от сокращения торговли с Арменией. Доля Еревана в товарообороте России невысока, а товарооборот Армении с другими странами Союза также незначителен. Было подчеркнуто, что запреты на ввоз некоторых товаров направлены на обеспечение безопасности продукции в соответствии с санитарными и фитосанитарными требованиями ЕАЭС. Напомню, что ранее Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, объяснив это отсутствием эффективного контроля качества производителей. Минпросвещение разъяснило, что делать при отсутствии мест в 10 классах. Если в школе, где ребенок окончил 9 класс, нет свободных мест, орган исполнительной власти субъекта обязан обеспечить возможность продолжить обучение в другой доступной школе. Ранее Верховный суд разъяснял, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на 11-летнее образование. Заявление о приеме можно подать через госуслуги, лично в школе, почте или курьерской службе. Законные представители также могут обратиться в министерство через горячую линию или общественную приемную. В гидрометцентре рассказали, где в конце августа пройдут ночные заморозки. До минус 6 градусов ожидается в Магаданской, Иркутской, Мурманской и Кировской областях, а также в Якутии и Забайкальском крае. В Мурманской области температура ночью опустится до минус 2, на севере Иркутской до минус 3, в Магаданской области до минус 6. В Забайкальском крае 26 августа ожидается заморозки до минус 2, а 28 августа в Кировской области до минус 1 градуса. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова предупредила, что перед началом учебного года мошенники все чаще используют школьную тему. Это делается для того, чтобы украсть деньги, данные карты и коды из СМС. Злоумышленники присылают сообщения от имени учителей с просьбой о срочном сборе на школьные нужды, обещают компенсации на расходы или создают поддельные интернет-магазины со школьными товарами. Для защиты детский омбудсман советует не сообщать коды и пароли и не переходить по ссылкам из сообщений. И россияне, которые активно кидают мемы в рабочие чаты, работают хуже других. Мемы и гифки в рабочих чатах снижают продуктивность сотрудников от 18 до 22%, а если отсылают больше 5 подобных сообщений в день, эффективность падает на 27%, показало одно из исследований. Однако эксперты подчеркивают, что высокая активность в чатах — это следствие, а не причина низкой эффективности. В 34% случаев сотрудники начинают слать мемы из-за выгорания или потери фокуса, а в 28% — после закрытия крупных дедлайнов, когда команде нужна передышка. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 46 копеек, евро 98 рублей и 52 копейки. Это все новости. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

weather girl. Uh-huh. And have we got news for you.

0: розовые розы — это, вне всяких сомнений, прекрасно. Но чтобы подарок был не только красивым, но еще и полезным, мы приготовили для вас кое-что максимально нужное и актуальное. А именно, новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное и без лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Просто скачайте приложение Radio Hub, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. И однокласснице своей не забудьте рассказать.
1: Реклама.
2: Батарейка — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
4: Окошкина.
5: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
9: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: как поют реке повари, hasta la vista, или, проще говоря, до свидания. Трудовой вторник, здравствуй, музыкально-танцевальный вечер под лучшие любимые песни на ретро-ФМ. То ли еще будет у нас сегодня богатая программа запланирована, впрочем, все как всегда. Давайте будем по порядку планомерно двигаться вперед. 20:35 в столице, я Руслан Романов, пламенно вас приветствую. Скоро группа «Комбинация» и команда «Бонни М» у нас самыми зажигательными своими хитами.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Ну а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Ну, маленькую шутёшечку.
3: Да подожди.
2: Ну что-нибудь про собак хоть сказать.
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну а когда он будет-то?
1: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
10: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился.
16: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
1: Утреннее шоу.
17: Первая смена.
1: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Amigo, что значит «Танцуй, танцуй со мной». И это, друзья, не что иное, как официальное приглашение всех на самую зажигательную, развлекательную, энергичную, динамичную вечеринку RetroFM. С 9.00 до полуночи в нашем эфире звучат только лучшие дискотечные хиты в уникальном супермиксе. Не пропустите, скоро мы начинаем.
1: Реклама.
2: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rus/0+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: 12+.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты» АО «Альфа-банк».
2: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте Сбербанк.ру в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо».
6: 12+.
7: «Ретро-ФМ».

0: понедельника по воскресенье с 9 до полуночи.
1: Вечеринка Ретро FM. Come along now.

Итак, друзья, вторая на этой неделе вечеринка RetroFM стартовала совсем недавно. Еще раз приветствую всех ценителей лучших танцевальных хитов, которые проверены временем и нашим уникальным супермиксом. Ну а в конечном счете, конечно же, миллионами поклонников самых разных групп и исполнителей. Мы танцуем до полуночи. Меня зовут Руслан Романов. В Москве 21:20 практически. Всем доброго вечера и прекрасного настроения.

0: Встречу нашего продолжает, очевидно, музыкальное посвящение признания, он же сингл 1979 года голландской поп-рок группы T-Set, которая, в свою очередь, была образована еще в 65-м. Но это все к вопросу о музыке, которая уж точно неоднократно и основательно проверена временем. Это характерная и отличительная черта уникальной в своем роде вечеринки ретро-ФМ, когда композиции нескольких поколений прекрасно соседствуют в неповторимом миксе. Мы с вами свидетели всего здесь происходящего. 21.34 в столице. Продолжаем.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Звонкая Глория Гейнер и ее невероятная музыкальная работа в продолжении вечеринки Retro FM. Ну, до момента под названием «Goodbye» у нас еще времени предостаточно. Первый час сегодняшней встречи завершается, но впереди большая часть вечеринки Retro FM.
1: Реклама.

суперзвезда дискотек Сиси Кетч точно знает, чем порадовать публику. И одна из этих музыкальных радостей продолжает сегодняшний наш уникальный микс. 22:20 в Москве. Я Руслан Романов, приветствую всех на вечеринке Ретро FM. Мы танцуем до полуночи.

0: эту потрясающую певицу знает весь мир, без всяких сомнений, но при этом далеко не всем известно, что имя Шакира в переводе с арабского означает «благодарная», а на языке хинди звучит еще красивее – «богиня света». По-моему, все здесь сходится. Хочется, правда, еще добавить и музыки, и красоты, и спецэффектов, и так далее. 22:35 в Москве – это вечеринка «Ретро-ФМ».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Что ни говори, есть какая-то магия вот в этих музыкальных переливах и, казалось бы, незамысловатых мотивах. А иначе как объяснить такую колоссальную популярность и востребованность по сей день? Группа Bonnie M на вечеринке Retro FM. 22:49. Точное столичное время.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк». Yeah!

можно скорее присоединяйтесь к нашей компании, если вдруг вы пропустили большую часть уникального микса. И пока еще есть в запасе немного времени. Вечеринка Retro FM продолжается до полуночи. 3 часа напролет. Наслаждаемся лучшей танцевальной музыкой. Меня зовут Руслан Романов. 23:20 почти в Москве. Всех пламенно приветствую.

Без лишней скромности могу сказать, настоящий звездопад ждет вас на вечеринке RetroFM, да и в любой другой момент времени, если вы настроены исключительно на лучшую музыку нескольких поколений. Известные имена, легендарные коллективы, все они в нашем эфире круглосуточно. Засыпаете вы или просыпаетесь, включаете любимую музыку и не прогадаете.

Во снах с кем бы то ни было, оно и безопасно, и предполагаю, что совсем не сложно, но с одним явным минусом. Совершенно бесперспективно. Так что в преддверии сновидений есть о чем поразмыслить. На этом время моего пребывания в эфире завершается, друзья. С вами был я, Руслан Романов. Благодарю всех, кто танцевал с нами на вечеринке Ретро-ФМ. Всем бодрствующим советую оставаться, конечно же, здесь с нами. В полночь встречайте моего коллегу Андрея Бореева. Всем желаю удачи. 23:50, точное московское.

0: Доброй ночи вам, друзья. Не проходите мимо полночи в столице на Ретро-ФМ. Ваша любимая музыка здесь, Ретро-ФМ.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

словно продолжается, с этим невозможно спорить, да имеет ли смысл. И, конечно же, истинная ценность всего того, что связано с этим, она познается в процессе этой самой жизни. Группа Queen на Retro FM, невероятно философского содержания вещь, хотя и очень легковесно изложенная. 020 в столице, меня зовут Андрей Мореев. Доброй ночи вам, друзья, рад встрече.

невероятной чистоты и пронзительности песня. Очень люблю ее, причем в разных исполнениях, и ансамбль «Дубы колдуны». Не то, что не худшая, а я считаю, нисколько не испортили, даже привнесли что-то такое неуловимо свое и прекрасное. 00:35 в столице. Всем-всем-всем желаю доброй ночи, друзья. Расскажу, что совсем скоро здесь на Retro FM услышим группу «Электроклуб» с Виктором Салтыковым в качестве вокалиста, «Альфавиль» и группу «Блонди».

0: периодически еду по большим автомагистралям и наблюдаю лошадей в специальных фургонах, знаете, которые предназначены для перевозки как раз этих прекрасных животных. Радуюсь, как ребенок, каждый раз. А по-другому нигде не увидишь. Где же теперь-то? В поле, в степи, когда же туда выбраться-то? Виктор Салтыков, группа «Электроклуб» на Ретро-ФМ в 0.50. Дальше Адриан Челентано и дуэт «Баккара» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 1:20 точное ночное московское. Самое время, возможно, для кого-то подумать, ну, не то чтобы прям вот о любви, как о явлении в нашем мире, а вот о чем-то о своем, может быть, даже о построении личной жизни. Дуэт Рок-сет на Ретро-ФМ. Меня зовут Андрей Мареев, и я всем желаю доброй ночи, друзья.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
3: Ровно в 21:00.

и еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

0: s'en fout.
1: 1:35 в столице. Это Джо Дассен на Ретро FM. И этот любимый миллионами певец, друзья, вернее, его голос производит такое впечатление, что и ночь не ночь, собственно говоря, и день не день, а все вокруг атмосфера, состоящая из песни, которую он исполняет. Совсем скоро услышим группу Scorpions и дуэт Modern Talking на Ретро FM.

0: Вот беспокоится человек, переживает о личной жизни, возможно, о неразделенных, ну или неправильно разделенных чувствах. А казалось бы, чего проще успокоиться? Скачать новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков нормализуют давление и улучшают настроение. Это все бесплатно и без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже в офлайне, то есть когда нет интернета. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Друзья, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM.
1: Реклама.

А правда жизни, друзья, состоит в том, что в любом возрасте, в любом социальном статусе, в любом семейном положении человека любого пола вдруг охватывает желание потанцевать, даже если умение отсутствует напрочь. И «Короли с королевами» в этом плане совершенно не исключение. Абба на Ретро FM в 2 часа и 20 минут.

0: Меня зовут Андрей Мареев. Я желаю всем вам доброй ночи. Потанцуйте. Ну, хорошо, потанцуйте. Главное, никому не мешать. Скоро Сергей, Татьяна, Никитина и группа Любэ на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу —

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли.
2: Александра, Александра.

песня «Воплощение любви». Насколько нужно любить, во-первых, город Москва, во-вторых, имя Александра, чтобы написать такие прекрасные стихи и положить их на такую замечательную мелодию. Да, а сам фильм «Москва слезам не верит», но это же просто воплощение киноискусства в, я не знаю, квадрате, в кубе, в неизмеримой степени. Сергей Никитин, Татьяна Никитина на Retro FM в 2.35.

Ну или, как сказано другим гениальным автором, осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать. 2:50. В столице это Валерий Леонтьев на Retro FM с одной из самых красивых песен о любви. Совсем скоро услышим Рики и Повери и группу Earth, Wind & Fire на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.